0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

used to dream about this.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally met.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Волгограда. У остановки «Детский центр» по улице Краснознаменской в центральном районе столкнулись трамвай маршрута номер 2 и легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет, об этом городским вестям сообщили в пресс-службе мэрии. ДТП произошло в среду в 17:30. По предварительной информации, виноват водитель легковой машины. Для оформления ДТП на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Движение возобновилось в прежних границах буквально через 20 минут. На привокзальной площади Волгограда начали высаживать деревья. Начать работы по озеленению раньше не позволяла экстремальная жара. Сначала на территории разместят крупномеры, которые помещают прямо в грунт. Позже будут установлены растения в вазонах. Привокзальную площадь должны украсить клены, акации, яблони, черемуха, рябина и даже сосны. На клумбах будут можжевельники и гортензии. Фонтан «Детский хоровод» готовят к запуску, пишут новости Волгограда. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре – около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% – к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: все мужчины знают, как правильно отвечать.
1: Ну-ка.
0: Вот. Но дело в том, что есть другой вопрос, который...
1: А как надо отвечать?
0: Я не знаю.
1: Задайте этот вопрос Олегу, Оля.
0: Да. Значит, появилась новая версия, куда более жесткая.
1: Так.
0: На которую точно пока еще мужчины не нашли.
1: Любил бы ты меня, если бы я была мужчиной. Давай.
0: Вариант такой, да, смотри. Mm-hmm. Смотри, если я умру сильно раньше тебя, а ты женишься после, ты хотел бы, чтобы тебя похоронили рядом с новой женой или со мной?
1: Так, ну мы с Олегом сразу отмазались.
0: Да.
1: Потому что мы вообще не хотим, чтобы нас куда-то копнули.
0: Вот прикольно.
1: Ну, чтобы нами чихнули куда-нибудь на берег океана. Ну да, на развеем. Вот что-то такое.
0: Здорово. Здорово, что в начале нашего обычного, казалось бы, утра мы начинаем сразу вот с таких вещей. Нам только дай повод, друзья. Но на самом деле мы желаем вам доброго утра, жить долго и счастливо.
1: Долголетия, счастья, здоровья.
0: И самое главное, сытости вам с помощью нашей рубрики. «Завтрак в эфире» на правах рекламы от нашего спонсора ООО «Молсыркомбинат Волжский». Мы получаем классные варианты подпитки.
1: Олег, ну мастер переходов. Ну вообще, ну умничка.
0: Я же диджей.
1: Да? Да?
0: Мы сводим.
1: От праха к вкусняшкам.
0: Да,
1: роскошно, потрясающе, молодец.
0: Блин, ну про еду, давайте, про еду, про вкусную еду, друзья. Значит, что у нас есть от МСК Волжский?
1: В отличие от Олега, я уже промониторила наш холодильник.
0: Так.
1: Значит, сегодня у нас, так сказать, на кону, значит, у меня очередная порция безлактозного молочка растительного.
0: Mm-hmm.
1: Значит, я продолжаю наслаждаться палитрой, так как и щедростью, естественно, наших партнеров и спонсоров МСК Волжский, которые каждый раз загружают нам полный ящик. Там сразу подборка из разных вкусов молока, да, естественно. Это и миндальное, это и фундуковое, это банановое, это кокосовое, это соевое. Возможно, я что-то забыла, вот то, что первое глазом там увидела, да, в холодильнике, то есть, собственно, вам назвала. Более подробно, во-первых, вы можете уточнить у них на сайте разнообразие, действительно, насладиться, записать себе. И, естественно, в личном... при личной ревизии, когда вы доберетесь до Карла Маркса 75, это фирменный магазин рядом с предприятием прям находится, либо в фирменных торговых точках или в сетях нефирменных,
0: да.
1: Но тем не менее тоже представлена продукция.
0: Да. Фирменный знак качества, друзья, присутствует у утреннего шоу 3-4. Впереди мы поговорим на тему погоды, будет обязательно разговор про календарь и его скрытые и открытые праздники. Также, конечно же, конкурс под названием «Проще простого» и рубрика «Сенсация с курьезными новостями». А пока стартуем, ты слушаешь родное волгоградское
1: утреннее шоу
0: 3-4.
1: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
5: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20%. На весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
13: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
14: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный. От снегов зимних.
13: Тогда в Полипрофиль 977-377.
15: На вайбе. На стиле.

0: на яркой Lada Искра с автоматической трансмиссией мультимедийной системы Lada NGO EVO с онлайн-сервисами Яндекс Авто можешь двигаться именно ты. Lada Искра.
1: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер Lada в Волгограде. Компании P-Service Plus. Азизбекова 73 20 08 28.
2: Рекомендованная розничная цена на Lada Искра с комплектацией Комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прямо сейчас давайте о погоде поговорим, друзья. Четверг сегодня, 13 августа.
3: Тем более у меня претензия к небесной канцелярии.
2: Погоде.
3: Это шует. Мы вчера.
2: Так.
3: Вот для всех специально анонсировали. Потоки персид, звездопад. Ребята, выезжаем за город. Или выходим туда, где темно, чтобы вот взглянуть на небо, увидеть это редчайшее явление, тем более еще и с новолунием вместе. Это вообще там раз в 1000 миллиардов лет происходит.
2: Да-да.
3: И что? Ливень? Нулевака?
2: Ничего.
3: Ничего. Ну, кстати, я вот такая, знаешь, вышла, как порядочная, не спала до 2 часов ночи.
2: Угу.
3: Значит, вываливаю за... А у меня что-то окна были закрыты, я не слышала вообще, угу, что дождь лупил по карнизу. Значит, такая выхожу, понимаю, что, наверное, не сегодня. Такая, я стою, всматриваюсь, думаю, ну, может, мне плохо видно, потому что у меня там пару лампочек горит, которые не отключить во дворе. Я поперлась к родителям на участок. Ну, ливень, я напоминаю, да, ливень, я без дата. Я, значит, стою, по мне течет последняя надежда
2: на то, чтобы разглядеть. Ну, как бы ты забыла, что когда ливень, тучи на небе, не? Ну, просто.
3: Вот, но мне казалось, что я вот такая в темноту чуть-чуть уйду, и мне начало казаться, ну, я уверена, что это и было, что там были все-таки прям как в кине, вот это ниточками. Очень сильно блекло, очень сильно плацебо. Но тем не менее, вот если. Я такая думаю, блин, вот если не было бы тучи, это было бы как в кине, Олег. Что ну, даже да, если уж через тучи пробивалось.
2: Да.
3: Ну, в общем, промокшая, отправилась я обратно. Единственное мое желание успело сбыться за это время.
2: Дай.
3: Это полив.
2: Ну вот, пожалуйста.
3: Полив
2: вот.
3: Без моего участия. Вот,
2: хоть что-то, да.
3: Такое желание у меня сбылось. Так, не знаю, верит ли синоптикам сегодня после вчерашнего провала. Сегодня у нас, значит, ясная погода, осадков не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.
2: Так.
3: Пока плюс 20. Днем до плюс 26, ночью до плюс 13. Завтра снова ясная погода. Снова только солнечные лучики без всего. Плюс 24 днем, плюс 12 ночью. Что-то холодно.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разбираться. 7 часов 32 уже минуты. В Волгограде у нас сегодня, еще раз напомню, 13 августа. Итак, внимание, погнали. Что мы имеем на этот день?
2: Олег, ну в целом мы не планировали с тобой, но отметили этот праздник.
1: Так.
2: День встреч.
1: День встреч.
2: 5-2 мы с тобой отмечаем этот праздник.
1: Есть такое, да, друзья. Сегодня уже родной день левшей. Поздравляем всех.
2: Племянник у меня, по-моему.
1: Жена у меня. Вот, как будто бы...
2: Ну,
1: как
2: а, бы... мы такие не очень уверенные в своих родственниках люди, да?
1: Ну, нет.
2: Кажется, у меня жена.
1: Не-не, леворукой, да.
2: Кажется. А ее не переучивали в детстве, не? Не пытались?
1: Да, пытались, но...
2: Да? Она молодец, кремень, да? Она леворукой показывала факушку.
1: Да.
2: И продолжала держать ручку
1: так
2: у ней.
1: Так и есть. Да.
2: Все, супер. День шумящих ракушек.
1: Да.
2: Ну, мне кажется, все ракушки шумят. Если они не дырявые.
1: Не, макарон ракушки не шумят, я пробовал. Я слушал их.
2: Не, они другие звуки издают.
1: А, какие? Да. Есть такое, да.
2: День сарафана сегодня. 650. Ничего себе. А, ну да.
1: То есть у нас
2: я почему-то про джинсовый
1: степени сейчас сарафанное радио получается.
2: Я почему-то подумала сейчас про джинсовый сарафан только, знаешь. Вот Глория Джинс. Раньше она была Джи-Джей, по-моему, если ничего не путаю. И, короче, был сарафан. Одна единственная модель сарафана, которую носили все. Она у меня тоже была. И вот сейчас они как-то решили... В общем, спираль снова вот пошла по этой дуге, и снова что-то про него вспомнили. И все такие начали форсить фотки из детства. Мы хотим этот сарафан, Глория Джинс, дайте нам. Они, значит, сделали. Ну, не совсем такой. Все начали говорить, нет, мы хотим такой, как раньше.
1: Другой.
2: Они клятвенно пообещали сделать такой, как было.
1: Угу.
2: Да. Ну, ты его по-любому помнишь.
1: Да,
2: я тебе покажу фотку с двумя карманами, тупо прямой. Вот такой. Так, Международный день броненосца. Так, я бы очень хотела увидеть вживую. Если честно, он так интересно выглядит.
1: Его ж потопили.
2: Не Потемкин, не переживай.
1: Ладно. В Нью-Йорке запущено первое такси в 1907 году. То самое желтое такси, которое, по-моему, ну уже тогда стало классическим, да, наверное.
2: От которого прибалдел Игорь Николаев.
1: Наверное, да, про это.
2: Всемирный день, и Боярской.
1: Боярской тоже.
2: Всемирный день донорства органов.
1: Угу.
2: Так, ну, Олег, ты пока только по тромбоцитам, лейкоцитам,
1: пока только кровь.
2: По цитам, в общем, ты по цитам, пока у тебя больше ничего не забрали. Так, двигаемся дальше. 13 августа 1889 года в США запатентован телефон-автомат.
1: Угу, прикольно, стрелять умел. В 1932 году в Риме Маркони провел первое испытание коротковолнового радио.
2: Тот самый, лысый из телека.
1: Маркони? 32-й год, я не знаю.
2: Офигеть, он сохранился, он там на чем? 13 августа 1913 года в Англии впервые выплавлена нержавеющая сталь. Кастрюльки из нержавейки, что еще? Раковины из нержавейки. В целом дофига всего из нержавейки.
1: Да, в 1966 году в Тунисе запрещены мини-юбки. Это такое, как отдельно стоит такое, значит... Такое
2: Я
1: событие.
2: Сочувствую Тунису, если честно.
1: Да.
2: Так, в Италии успешно прошло испытание коротковолнового радио в 1932 году.
1: Это я говорил.
2: А, извините.
1: Про Маркони.
2: Тогда РСФСР. Перейдем по другую сторону границы. 1944 год, 13 августа. В составе РСФСР образована Костромская область.
1: Кстати, да, прикольно. В 2002 году в Москве представлен уникальный прибор, который позволял проводить операции на сердце без его остановки.
2: Во.
1: Да.
2: Классно. Спасибо изобретателям. Очень сильно наверняка пригодилось. Так, друзья, мы, значит, еще одно событие. Не сказали мы о нем. 13 августа 2026 года. Буквально через 5 минуточек будет проведен конкурс «Проще простого».
1: Да.
2: Кому-нибудь мы обязательно выдадим приз. Самое главное — оставаться у радиоприемников, держать телефон наготове. Лучше заранее набрать 39-101.5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не шрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
13: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
14: Слушай, а ты чего это новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
15: Да я не новую. Я «Богат РФ пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
16: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Да, друзья, можно звонить 39-101-5. У нас есть конкурс, и прямо сейчас можно, соответственно, выиграть приз «Бенгальские огни» и сертификат 500 рублей на 500 рублей на набор гелевых шаров. Вот такая вот история. Забирайте, если у вас праздник намечается, все дела, то вот один вопрос, два варианта ответа. Пожалуйста, выбирайте правильный ответ, и все, и забирайте подарок. 39-101-5, вот номер телефона, по которому можно дозвониться прямо сейчас. Ну, либо мы озвучим вопрос и уже будем ждать ответ на нашу Макс или телегу 927-522-1015. Там тоже есть такие ребятки быстрые, прям фу-фу, как на Диком Западе, четко прям отвечают, но не всегда правильно или не всегда первые, поэтому иногда расстраиваются, что не получилось. Ну, поэтому мы и здесь, друзья, для, так сказать, помощи и поддержки именно. А ее мы часто оказываем в конкурсе «Проще простого». Но сегодня все четко, 50 на 50. Как всегда, вопрос один, два варианта ответа предлагаем. И прямо сейчас Дина готова задать вопрос. Что там у нас сегодня по календарю?
3: Дело в том, что 13 августа 1889 года в США запатентован телефон-автомат. Вот, соответственно, давайте-ка наш с вами вопрос посвятим именно этому когда-то, некогда популярному, да, притягивающему к себе месту, а ныне немножко забытому.
2: Да.
3: Итак, как, так, сейчас скажу, что необычного сделали с последней в мире телефонной будкой в британской деревне Грейт-Данпоу в 2025 году. То есть вот, пожалуйста, недавно.
2: Так.
3: Итак, телефонная будка. Сейчас вспоминаем, как она выглядит, да, на всякий случай. Итак, телефонную будку превратили в библиотеку. Это первый вариант ответа. Или превратили в аквариум.
2: Прикольно.
3: В большой аквариум. Он же прозрачный. То есть, соответственно, можно тоже себе позволить. Библиотека сделали или аквариумом.
2: Да, все нормально принято, друзья. Итак, внимание, 927-522-1015. Номер телефона нашего Макса или телеги. Пишите туда правильный ответ и забирайте подарок.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником!

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «Есмострой» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
8: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
9: В Чанган-центр «Арконт» в Волжском. Выгода до миллиона рублей на новый «Чанган». Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник «Дипал» с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган-центр «Арконт» в Волжском.
10: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
12: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, случился казус, ребятки. Ну, в принципе, ради этого мы и собираемся в рубрике «Сенсация», для того, чтобы обсуждать различные вот такие вот, ну, практически на уровне небылиц какие-то истории. Вот, значит, кинотеатр канадский.
3: Так.
2: Вот, там есть, соответственно, что? Прокат фильма «Человек-паук». Ну, это нормально, мол, типа, все дела, мол, давайте посмотрим с вами «Человек-паука».
3: Давайте.
2: Ну, и, соответственно, когда заходишь в кинотеатр, ты видишь постеры.
3: Так.
2: Вот. Ребята официальный постер не получили. Из интернета скачивать и вешать нельзя.
3: Нарисовали свой.
2: Нарисовали свой. Простите, мы так и не получили оригинальный постер. Еще раз извиняемся за любые неудобства и нарисовали свой. И в Канаде эта тема очень сильно завирусилась. Дина только что увидела.
3: Ну, то есть, это... ну, это скорее человек-полуящер такой,
2: человек-полуящер,
3: причем,
2: да?
3: Да. Ну, на рок-концерте, судя по козе.
2: Да, ну, типа он там. Короче, это очень смешная картинка, ребят. Мы надеемся, что получится нам сегодня ее запостить в нашем, например, там, Максе или Телеге.
3: Да, посмотреть. Там такой формат, типа палка-палка, огуречек.
2: Да.
3: Вот и вышел человечек.
2: В итоге это завирусилось, и кинотеатр, и все остальные, кто вокруг этой картинки, соответственно, стали обсуждать эту историю. Они, конечно, ну, сразу... Мне кажется, и рейтинги, и просмотры самого «Человека-паука» повысились, по крайней мере, в конкретном кинотеатре. Такая вот история, друзья. Иногда можно выйти из ситуации максимально простыми способами. Даже, ну, не сильно заморачиваясь. Да? Вот как-то так.
3: Так, у меня, значит, история следующего характера. Олеж, ты когда-нибудь нечаянно что-нибудь выкидывал?
2: Нечаянно, конечно, что-нибудь выкидывал. Но не лотерейный билет на 8 миллионов долларов. Такого не было ни разу.
3: Ну, там... Бриллиантик какой-нибудь, нет. Кольчико с бриллиантиком.
2: Нет.
3: Угу. Хорошо. Значит, смотрите, в Нью-Йорке, в США, сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина найти два фамильных кольца. Значит, смотрите, по словам владельца украшений, он случайно выбросил их в мусор. Да? Два обручальных кольца.
2: Ну.
3: Ну, жена, наверное, еще в командировку уехала.
2: Оба, да? Одновременно чихнули.
3: Оба, да. Их прям...
2: И с пальца слетели. Вот. И сразу в мусорку.
3: Сотрудники департамента санитарии города помогли ему отследить мусоровоз, который забрал контейнеры с их адреса. Их содержимое успели вывалить на сортировочную площадку. Там мусорщики и вели свои поиски. Угу. Им удалось найти украшения среди 9 тонн отходов. Угу. Два маленьких колечка. Это вам не посреди земноморью шагать в Мордор, я вам скажу.
2: Ну да, точно.
3: Правильно? Против армии орков.
2: Тут слушай, так это же еще мусора. И Нью-Йорк. Это же очень большой город сам по себе.
3: Ну, они же конкретно мусоровоз отследили, конкретный полигон отследили, да.
2: Поэтому нет, чуть просто все, было. Что доехал до полигона, мне кажется, остается на полигоне, полигоне навсегда. Да? Да,
3: чаечки
2: бы.
3: Такие, это наши, или голуби.
2: Короче, в итоге нашли.
3: Два потерянных кольца, да, золотое и платиновое с брюликами, вернулись к владельцу, заявили в департаменте следующее. Обожаем истории со счастливым концом. Видимо, это вообще не первое. И не последняя спасательная миссия с их участием на своем же мусорном полигоне.
2: Понимаю, что в Нью-Йорке есть департамент по поиску колец, нет? Теперь уже в департаменте.
3: Ну, заявили. Может быть, это Олимпийский комитет занимается этим как раз, знаешь,
2: так, кстати, точно.
3: Олимпийскими играми.
2: Что это у вас кольцо не раскрылось? Да.
3: Потерялось, потому что не нашли.
2: Ищем в мусоровозе. Ладно, ребятки, у нас впереди второй час утреннего шоу 3-4. Продолжим общение на разные темы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области минувшей ночью. Сообщение от РСЧС поступило в 1:47. Граждан предупредили о необходимости соблюдать простые правила безопасности. Сегодняшним утром аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Из расписания выбился только один рейс из турецкой Анталии. В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе Волгограда. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча. Следственный отдел по Кировскому району Волгограда проводит доследственную проверку. В Волгоградской области подешевел бензин. По данным Волгоградстата, средняя стоимость автомобильного бензина за период с 4 по 10 августа снизилась на 3 копейки до 70 рублей 63 копеек за литр. 95-й бензин подешевел на 6 копеек и стоит в среднем 73,95. В свою очередь, настолько же стал дороже бензин марки АИ-98 и выше, 96,9 рубля за литр. 92-й и дизельное топливо в цене за неделю не изменились и стоят в среднем 66 рублей 56 копеек и 77 рублей 92 копейки соответственно. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, сообщает Росстат. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: И снова мы, друзья, как сыр в масле катаемся. Вот такое у нас утро на этой неделе, по крайней мере, так. Причем все 4 часа можем себе позволить, нет-нет, да что-нибудь заточить, что-нибудь навернуть, какой-нибудь, не знаю, вкусный напиток, друзья. Напоминаю, что у нас есть рубрика «Завтрак» в эфире. АО «МОЛ Сыркомбинат Волжский» является спонсором этой рубрики. На правах рекламы рассказываем вам о том, что же это за предприятие и ассортимент продукции, которую мы пробуем лично.
3: Да, значит, во-первых, напомню, что МОЛ Сыркомбинат Волжский можно найти где? Правильно, в Волжском.
2: Естественно.
3: По адресу Карла Маркса, 75. Почему мы акцентируем на это внимание? Потому что там же находится их фирменный магазин прямо при заводе. И там, соответственно, представлена полнейшая линейка свежайшей продукции. Поэтому волжане, особенно которые те, что живут в старой части города, вам добро пожаловать.
2: Да. Ну, если говорить про...
3: Так, что достал? Я там видел такие шайбочки с сыром.
2: Да.
3: Шайбочки с сыром.
2: Я уже попробовал и сразу скажу, что я сразу, когда увидел, во-первых, по цвету прикольно выглядит, что их сразу можно отличить, но я думаю, какой же будет в топах, и я не могу определиться. Соответственно, выглядят они один оранжевенький, другой такой, значит, зелено-коричневый, потому что один с укропом, другой с паприкой, и они, значит, имеют такую творожную такую консистенцию, нейтральный вкус, казалось бы, легкий сливочный такой аромат, но при этом что паприка и укроп добавляют своего, соответственно, особого такого вайбика. Значит, ну, естественно, для бутербродов подходит, понятное дело, но можно же еще и дополнять это все дело в салатике, то есть кидать туда, где, например, свежие овощи, огурчики, помидорчики, раз, туда добавил, и вот тебе, пожалуйста, что-то необычное получилось. Попробую сегодня вот такую вкусноту. Друзья, напоминаю, что следуя традициям, идем вперед, вот вам слоган МСК «Волжский», и тут как бы и старые добрые, еще с советских времен есть рецептура, да? Ну и, соответственно...
3: Есть новиночки.
2: Есть новинки.
3: Эксклюзивчик, поэтому обязательно заглядывайте либо в их фирме, магазин, фирменные торговые точки, которые расположены по разным районам нашего города и не только. Ну и, соответственно, в сетях тоже продукция МСК «Волжский» представлена.
2: Да, ну а мы прямо сейчас стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту «Экспресс Успокоин». Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и «Экспресс Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: В гипермаркете «Сетка» сегодня для...

0: знать об автомобилях? Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
2: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: как раз это.
1: А мы продолжаем рассказывать вам о проекте под названием
2: Филин, поехали!
1: Да, креативный драйвер. Друзья, на правах рекламы спонсора представляет нам ИП Филин Александру Михайловну. Туристическая компания «Филин, поехали» были еще на прошлой неделе, но те самые впечатления, по сути, остались и на этой неделе. Вот о них и рассказываем.
2: Да, друзья, во-первых, вы можете смело найти ребят во всех социальных сетях, плюс у них есть еще и свой официальный сайт «Филин, поехали». Именно там можно ознакомиться с расписанием прогулок ближайших, либо смелых путешествий, которые происходят с выездом в разные города, в разные регионы. Что касается, в общем-то, того, чем занимается «Филин, поехали» в принципе, это, во-первых, организация прогулок и походов на байдарках, то есть это водные приключения. Ну, а, соответственно, когда байдарочки отправляются на антресоль в связи с похолоданием, открывается время и возможности для лыжных прогулок и лыжных походов. В общем-то, даже если у вас все, что вас останавливает, это отсутствие какой-то снаряги, вот реквизита, и как-то у меня, кроме желания, ничего нет, этого достаточно, поверьте, потому что «Филин, поехали» вас обеспечит абсолютно всем необходимым.
1: Да. Что касается, ну, непосредственно отдыха, друзья, от 3 часов прогулки могут быть. Вот на Ярике Верблюд буквально за Волгой мы 15 минут проехали. Можно скакнуть, вот прям, знаете, там в рамках одного буднего дня прям выскочить, и все, и пожалуйста, проверили. А дальше уже многодневные даже туры есть, когда вот с ночевкой там казанчик, что-нибудь приготовить, какую-нибудь уху на берегу какой-нибудь реки. Причем рек-то у нас предостаточно, и маршруты ребята простраивают заранее. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И вот наступило время рубрики «Живи с этим». Интересные факты прямо сейчас обсуждаем в эфире.
1: Так, у меня факт на стыке урбанистики и природы. Значит, смотрите, известно, что птицы, когда строят свои гнезда, естественно, они заботятся о том, чтобы, ну, это гнездо выполняло некие еще и защитные свойства. Не просто, чтобы там находились яйца, и в них удобно было высиживать их, но и чтобы, например, каким-то образом защитить гнезда от паразитов. Что они используют? Они решили использовать, приноровились использовать окурки от сигарет. Известно следующее, что птицы пытаются таким образом выкурить насекомых-паразитов из своих гнезд. Известно, что птицы используют при строительстве гнезд растения, содержащие вещества, которые отпугивают паразиты, а листья табака также содержат соединения, отпугивающие насекомых, в частности, паразитических клещей. Так вот, в итоге мексиканские ученые озаботились такие, а вот если сигареты им подсунуть, будет ли такой же эффект? Да. Потом, соответственно, они решили, а вот это прям вот чисто никотин или вот все остальные вот эти вот смолы, вещества, вот это все влияет. Проверили, да, никотин точно работает, причем бычки, через которых проходил никотин, вот они работают. Типа просто бычки не работают, просто фильтры. Но авторы исследования озабочены, что увлечение птиц никотиновой, так сказать, обороной против паразитов может плохо на них сказаться, поскольку достоверно известно о канцерогенных свойствах многих веществ, содержащихся в сигаретах. То есть мы еще мало того, что себя подсадили, да, многие люди.
0: Можно пристрастить своих птенцов. Я с малого детства, ребята,
1: Смолил,
0: да. Благодаря моей маме, кукушке. Ладно, во время действия режима апартеида в ЮАР был такой режим, жесткий, да, соответственно, осуждаем. Нередко возникала необходимость у властей точного отнесения человека к категории белых или цветных. То есть, ну, как будто бы на лице не было, ну, допустим, сразу написано, что это, ну, цветной. Да, или белый. Ну, потому что могли быть, соответственно, смешанные браки, значит, метисы и прочее, да? И одним из инструментов, это, кстати, вопросы мы сдавали на айкидо, на моей игре, одним из инструментов решения проблемы был простой карандаш. Простой карандаш.
1: И?
0: Вот.
1: Я извиняюсь.
0: Задумано.
1: Надо сравнить с оттенком. Простой карандаш, он серый вообще.
0: Да, его вставляли в волосы испытуемого, а затем просили его наклонить голову. Если карандаш не выпадал из волос, считал, что они имеют достаточную степень курчавости для цветного, соответственно, человека. Таким образом, даже, прикинь, некоторые семьи разделяли, потому что у одних, соответственно, курчавость волос была достаточно.
1: Кстати, с карандашом не был пройден.
0: Да, да, соответственно, у кого-то карандаш не задерживался, у кого-то, наоборот, застревал. Все просто тупо в курчавости волос. Представляешь? Да, апартеид зло, друзья. Поэтому, ну, попробуйте прямо сейчас определить, цветной вы или белый. Возьмите карандаш, засуньте волосы и наклоните голову. Живите с этим после этого.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
9: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
10: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
11: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Богат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: А куда мы едем?
14: Проводить испытания и получать новые впечатления.
15: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
16: Узнай, что мы проверили на этот раз.
15: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
17: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
18: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну, давайте поиграем, друзья. Чего и нет-то. Четверг, сегодня 13 августа. Друзья, напоминаю, что у нас конкурс «Навигатор». Мы готовы вам отдать классный подарок. Но не просто, конечно, как всегда, через небольшое испытание. Напомню, номер телефона 39-105. У нас сегодня спонсором нашего «Навигатора» является АО «Молсыркомбинат Волжский» и набор молочной продукции для всей семьи. Мы предлагаем, друзья. Продукция, как мы понимаем, продается в сетевых магазинах, фирменных торговых точках от завода. Все подробности можно узнать о том, какой есть ассортимент на сайте mskvolzhsky.ru. Ну и вообще широкий ассортимент этой молочной продукции в новом дизайне. Я думаю, что вы уже смогли оценить, в принципе, в любом магазине. У меня возле дома, пожалуйста, вот «Пятерки» есть.
1: От нас с Олегом можно узнать еще и номер телефона, который может привести вас к сегодняшнему выигрышу в виде вкуснейшего набора, той самой молочной продукции. Так вот, это 39-101,5. Все, что нужно сделать, это, чтобы прослыть добытчиком, да, в семье, таким моментальным, мгновенным, это позвонить нам по этому номеру 39-101,5, еще раз его озвучу, ну и, соответственно, схлестнуться с нами в нешуточной географическо-региональной борьбе.
0: Прикольно ты обозначила. Значит, если говорить про Макс и телегу, тоже есть 927-522-115. Там можно написать ответ с, ну, например, вот на вопрос, который мы зададим прямо сейчас. Так, внимание, начинаем движение. Есть конкретный вопрос специально для вас, друзья.
1: Итак, ну-ка, обозначите-ка нам, любители географии.
0: Сейчас я поздоровался с человеком.
1: А, все-таки есть человек. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Кто это, кто это?
2: Это Волгоград на связи.
1: Так, надо сейчас сделать чуть-чуть приемник у тебя потише, потому что сложновато тебя слышать, да, потому что как-то вот эхом ты отзываешься. А, еще разочек скажи, как тебя зовут?
2: Станислав меня зовут.
1: Станислав, очень приятно. Станислав, ты считаешь себя экспертом по какому району? Может быть, где-то живешь, работаешь, хорошо знаешь?
2: По тракторному, давайте.
0: Станислав по тракторному, смотрящий. Погнали.
2: Пусть будет так.
1: Так, скажи-ка нам, пожалуйста, какая улица есть в Волгограде из тех, что я озвучу прямо сейчас? Может быть, есть улица Детская, может быть, есть улица Книжная, а может быть, есть улица Международная?
0: Одна из двух нет.
1: Да, это мы что-то решили капнуть в сторону библиотек. Угу. Вот, соответственно, одна улица действительно существует, а две выдуманные. Какая? Детская, Книжная или Международная?
2: Вот, если честно, я пальцем в небо, как говорится. Пусть будет Книжная.
1: Пусть будет Книжная. Угу. Так, ну надо, если честно, немножко, может, палец сменить.
0: Или небо.
2: Ну тогда Международная.
1: Я уж даже не знаю, что тебе посоветовать сменить.
2: Да не, ну Детская, понятно, мы же знаем с вами, что есть Детская улица. Ну
1: конечно, в Ворошиловском, конечно, имеется.
0: Так, мы, получается, использовали все подсказки и даже одну лишнюю, да, я так понимаю? В начале августа 1795 года основана Парижская консерватория, а где же находится Волгоградская консерватория имени Серебрякова? Просто три адреса назову, попробую опять же пальцем в небо, но мы понимаем, что это сегодня не твоя фишка. Смотри, Володарского 13, Мира 5А или Чуйкова 4? Это Волгоградская консерватория имени Серебрякова.
2: Мира 5А.
0: Володарского 13, это НЕТ. Чуйкова 4.
2: А, в
0: это...
2: НЕТе, да?
0: Не-не, смотри, это НЕТ. Это как бы театр. Угу. Чуйкова 4 это Волгоградский музыкальный театр, а Мира 5А это та самая Серебряков. Поздравляем тебя, ты здесь четко ответил, молодец.
1: А, сейчас прям тебя в последний разочек погоняем по улицам, которые имеют, ну, похожее название. Угу. Вот у нас есть улица Рабоче-Крестьянская. Ну, понятно, где она находится, да?
0: А есть Крестьянско-Рабочая?
1: Еще... Нет, есть улица просто Рабочая.
0: А-а-а.
1: Чуть-чуть не дотянула, да? Вот скажи, пожалуйста, как они расположены, эти две улицы, Рабоче-Крестьянская и улица Рабочая? Они параллельны, они пересекаются или они находятся в разных районах? Станислав.
2: В разных районах находятся.
1: Абсолютно верно. Дело в том, что Рабоче-Крестьянская, как мы знаем, в Ворошиловском, а Рабочая в Советском.
0: Нормально. Ну, здесь все четко, видишь? Использовал все подсказки в начале, а потом без них. Ну и прямо сейчас давай отметим победу в эфире. Прокачи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко. Нормально, с небольшой проблемой со связью, но мы поняли, что ты хотел нам сказать. 3-4.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Ну, вроде как будто бы нашли даже какие-то сенсации специально для вас, друзья. Ну, курьезы точно какие-то случаются. Что-то там Дина говорила, у нее есть такое прикольное. Че говоришь, Дин?
2: Так, у меня новость, видимо, регионального масштаба.
1: Угу, так.
2: Так, значит, смотрите. Мне понравился заголовок. Будем изучать содержание по ходу дела.
1: Угу.
2: Ученый из Волгограда.
1: Прикольно.
2: Открыл высокотехнологичное производство.
1: Угу.
2: Запустили в Волгограде высокотехнологичное производство климатических камер, которые заменяют японские аналоги. Сегодня угу. компания выпускает по одной установке в день и даже поставляет их в Тайвань. Началось все с научной разработки местного ученого и первых опытов в гараже. Стив Джобс. Вот какое-то какие-то такие, да, представления.
1: Ну, гараж,
2: возможно,
1: да.
2: Роман Глазунов, местный ученый, возможно, тоже любит черную водолазку.
1: Так,
2: и
1: а
2: обычные
1: чё? Чё он
2: синие джинсы.
1: За...
2: Климатические установки.
1: Угу.
2: Соответственно, в них... Ну, что они делают? Что делают климатические установки? Регулируют климат, судя по всему.
1: Прикольно.
2: Да, потому что что? Классно находить новости в видеороликах, а не в тексте. Обожаю.
1: Да, здорово. Ну, бывает такое, друзья. Короче, во-первых, региональным нашим волгоградским ученым желаем, конечно же, успеха на их международном поприще, да, в том числе. Тут из Нью-Йорка прилетела новость, мол, типа, смотрите, ребятки, какая у нас классная акция. Вот, значит, прокатился по городу огромный клубок шерсти и волос. Где-то с ростом с человека. Вот такая здоровая.
2: А, ну, имитация или прям настоящая?
1: Нет, прям...
2: Миллион волос от миллион людей скатали в один общий клубок?
1: Да, да. Ради чего, как ты думаешь?
2: Ну, чтобы в чью-то ванную запихнуть.
1: Как вариант. Ну,
2: чей-то слив.
1: Зачем? Да. Ну, типа, только что вытащили,
2: но, может быть,
1: и заново
2: простите,
1: запихнули.
2: Там начинается потом конкурс по расчесыванию клубка.
1: Прикольно, да.
2: Это, и заплетание в косички.
1: Да, реклама бренда K18 Hair, соответственно, которая придумала какие-то формулы против облысения, выпадения волос. И она решила таким образом, значит, намекнуть о том, что жители Нью-Йорка суммарно потеряли около, как они посчитали, непонятно, 161 миллиарда волосков. Решила наглядно показать, насколько это много.
2: Угу.
1: Огромный клубок запустили по улицам города в рамках продвижения этой новой сыворотки против выпадения волос. Посыл такой, значит, смотри, волосы должны оставаться на голове, а не собираться в гигантские шары и кошмарить Манхэттен. Вот такая история. Короче, ну, как бы слоган, очевидно, хорош. Да, очевидно, что идея...
2: Вот это пиарщики работают.
1: Да.
2: Офигеть, им одобрили бюджет.
1: Да,
2: им
1: да.
2: одобрили идею. Наверняка в голове у многих пиарщиков в любом городе, в любом населенном пункте есть да. реально... Прикольные, необычные, вызывающие идеи, эпатирующие.
1: Да. Вопрос в том, что не всегда компания выделяет на это средства.
2: Ну да, но все такие, о, бу-бу-бу.
1: Да. А иногда вот какой-нибудь Роспотребнадзор, но только не обязательно Рос, да? Угу. Какой-нибудь такой говорит, ребят, вы совсем, что ли, с ума сошли, а? Убирайте, давайте, свой этот рекламный слоган, да? Что там у нас было?
2: А представляю, там куча волос.
1: Так.
2: И такие, внесите гигантскую эбонитовую палочку.
1: Тоже вариант.
2: И там просто ГЭС построили. Ну, знаешь, это ТЭЦ вместо...
1: ТЭЦ.
2: Да, ТЭЦ немножечко разгрузили.
1: Да. Значит, короче, идея такая, что...
2: Вот это, понимаю, альтернативные источники энергии.
1: Да, да, кстати, как вариант. Но только надо тереть палочку, а для этого нужна энергия. Тереть палочкой об такой большой шерстяной комок, да? Где найти энергии столько? Людская?
2: Энергия?
1: Рабская?
2: Мне кажется, у нас очень энергичные пенсионеры.
1: Ну,
2: ну как раз. Что это московское долголетие только в Москве? Надо в регионах водить.
1: Согласен.
2: Правильно?
1: Короче,
2: физкульт минутки.
1: Да, впереди третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Сначала послушаем новости, а потом снова хорошая музыка и снова мы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер. Здравствуйте. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. В Волгограде закрыли на ремонт еще один трамвайный переезд. Работы на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки начались минувшей ночью и продлятся до утра 19 августа. Подрядчик обустроит здесь новое основание пути, смонтирует современное трамвайное полотно, уложит новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, и автомобили тогда смогут проезжать трамвайные пути более плавно. Реконструкция идет в два этапа. С 13 до 16 августа движение через переезд организовано путем сужения проезжей части улицы Землячки, а на финальном этапе с 4 утра 16 августа до 4 утра 19 будет закрыто движение по Землячке в сторону бульвара 30-летия Победы и ограничено путем сужения по направлению в сторону проспекта Жукова. Объехать все это можно по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду проспекта Жукова. Создаваемый в Волгограде музей СВО пополнился необычным экспонатом. Родственники одного из ветеранов специальной военной операции передали в музей-заповедник «Сталинградская битва» необычный флаг России. На нем перед отправкой на фронт в ноябре 2022 года оставили свои автографы и различные надписи бойцы 20-й гвардейской мотострелковой прикарпатской берлинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Флаг сохранила и передала в региональный музей жена одного из бойцов. В музее-заповеднике создана рабочая группа по формированию современной военной экспозиции. Туда уже вошли уличные указатели с освобожденных территорий, западные образцы гранатометов и обмундирование, форма ВСУ с нацистской символикой и прочее. Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен за неделю. В регионе ожидаемо дешевеют сезонные овощи, фрукты, помидоры, яблоки, морковь, картофель и так далее. Также снизились цены на говядину. Незначительный рост показали бананы, кефир, печенье, маргарин. Больше всего выросла стоимость поваренной соли на 2,3%, что, вероятно, объясняется разгаром сезона заготовок. По итогам недели почти на процент подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, а вот поездки на Черноморское побережье России подешевели сразу на 7%, пишет «Высота 102». Женская сборная России по спортивной гимнастике сегодня начинает борьбу за медали чемпионата Европы в Хорватии. Первый комплект наград будет разыгран в личном многоборье. Наши спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Международной федерации гимнастики. Последний раз российские гимнасты участвовали в чемпионате Европы 5 лет назад. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
3: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, доброго утра тебе желаем. Куда ж без этого, конечно же, не можем мы пожелать приятного аппетита, потому что, ну уж в начале 10-го-то точно надо задуматься о том, чем ты сегодня будешь завтракать. Понятное дело, с утреца там, может, успел на ходу там кофе, чай закинуться вот такими, значит, бодрящими напитками, но есть же напитки куда более сытные.
3: Если, да, если вы думали, что мы сейчас начнем намекать на напитки покрепче,
2: нет,
3: куда?
2: Нет.
3: Ну что? Когда мы дружим с Молл-сыркомбинатом Волжский...
2: Да, на правах рекламы, друзья, напоминаю, что это наш завтрак в эфире. Такая есть рубрика у нас.
3: Да. Естественно, мы наслаждаемся уже которое утро, который день подряд, их шикарным баром, который открылся в нашем холодильнике. Бар, естественно, исключительно такой зожный, альтернативный, я бы даже сказала нишевый. Mm-hmm. В общем, друзья, все те, кто по какой-то причине не употребляет лактозу, молочные продукты, любят кофе на альтернативном, обязательно обратите внимание на линейку Пролатте. Там вам и соевое молоко, там вам банановое молочко, миндальное, фундучное. Поэтому все те, кто любит печь вот на таком, да, или, соответственно, добавлять, устали от однотипных типичных вкусов вот этих вариантов кофейных, обязательно пробуйте разные варианты напитков. Наверняка можно же сделать и такие молочно-немолочные коктейльчики вот с такими вкусами, добавлять в протеин, например, Олег, правильно я понимаю, в своем шейкере? В общем, наслаждайтесь подборкой вкусов. Где взять, спросите вы. Мы вас отправим либо на Карла Маркса 75, это адрес непосредственно предприятия в Волжском. Там есть фирменный магазин, а также есть сетевые магазины города и сеть фирменных торговых точек, которые тоже разбросаны максимально удобно, чтобы недалеко уезжать от своего дома и находить заветную продукцию.
2: Да. Напомню, что в нашем вот этом конкретном часе эфира утреннего шоу расположилась также вот хаотично разбросана, значит, а с другой стороны, опять же, по фэншую, наши рубрики, например, прогноз погоды, а также разговор с Александром Морозовым на тему автомобильную, будет конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно, рубрика «Сенсация с курьезами» в конце часа традиционно. Ну и, как всегда, стартуем с «Самородной в мире». Это шоу
3: 3-4.
2: Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
2: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял.
3: Там выбор, что глаза разбегаются.
2: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
4: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в Вагат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
5: «Агат. Покупай выгодно».
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: О погоде на ближайшие сутки прямо сейчас.
3: В Волгограде ясная погода. Синоптики опять клянутся, что осадков не будет. На данный момент плюс 22, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 13. Завтра в пятницу нас также ожидает ясная погода. При этом плюс 24 днем, плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада». Волгоград. Дзержинский район, улица Землячки, 67. Красноармейский район, улица Арсеньева, 1Г.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
4: Да, добрый день, Александр.
5: Да, добрый.
4: А подскажите такой вопрос по параллельному импорту. В чем отличие, вот, например, немецкой машины из Кореи и из Китая?

0: если брать там BMW, Mercedes, есть небольшая разница какая-то.
1: Ну, я бы не сказал, что какая-то там сильно существенная разница в плане технологичности продукта присутствует. Разные комплектации, да, разные там климатические особенности учитывают производителям при выпуске той или иной модели. Некоторые комплектующие. Ну, и давайте так, вот в Китае, допустим, доступны некоторые комплектации, которые отсутствуют уже в Европе. Меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-лайновскую Q5, которая не выпускается уже, она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
0: Угу, я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
1: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, а в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше 2 автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные
0: в стране... Александр, вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
1: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть. Куда его уберут? Его индексировать будут, его будут только повышать.
2: Доброе. Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Kodiaq 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. Угу. С утра, когда заводишь, в холодную погоду, нормально, 800 держит, она все работает. Угу. Как потеплело, до 1200 постоит, поработает, а потом добавляет. Почему? Но... разница между холодом и теплом.
1: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Так же, как и нет криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
2: Понятно. А поэтому, вообще о машине да. Можете вкратце сказать?
1: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, а при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть пить не просит, да продолжайте дальше.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Thank you.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
9: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, можно уже звонить, друзья. 39-101-5 прямо сейчас давайте поиграем в конкурсе под названием «Откуда звук?». Есть приз специально для вас, друзья. Сертификат на спа-процедуру от спа-салон «Твой Тай». Можно немного расслабиться, соответственно, все, вытянуть ножки, вытянуть ручки, возможно, даже немножечко уснуть во время процедуры. Ну и прямо сейчас, конечно же, можно попробовать отгадать звук, позвонив по телефону 39-101-5. Не стесняйся, конкурс простой, да нельзя. Вот прям, да, особенно сегодня, какой звук я поставил вообще там. Просто вообще прям выигрывать не хочу.
3: Не надо нельзя, надо можно.
2: Надо можно.
3: Да, нужно, я бы так сказала. 39-101-5, в общем-то, вас отделяет всего-навсего 6 цифр и гудок, как пелось в одной песне, и все.
2: Да.
3: Надо будет прослушать некий звук, который так лоббирует Олег, рекламирует, мол, да просто, да вообще невероятная простецкая история. В общем, Олег же обычно не обманывает, ну что говорить.
2: Да.
3: Ну такой добрый здоровяк, вот этот добрый уволень, ну что он, кого он обманет?
2: Да,
3: никого. Его самого обвести вокруг пальца вообще как нечем.
2: Да, когда я был диджеем, помню, я тоже ставил звуки, например, во время драки Mortal Kombat, идеальное звучание, да.
3: Угу. Тогда такие. И тебе перепадало, да, я правильно понимаю? Но ничьевые есть ощущения.
2: Не, я просто говорил «finish him». Значит, у нас есть также Макс и Телега, друзья. Там, кстати, есть правильный ответ на предыдущий конкурс, на предпредыдущий. Вот, но прямо сейчас все-таки поиграем в эфире, потому что есть звонок на номер 39-105. Алло, привет. Очень много эхо. Потуши, пожалуйста, звук и скажи, как зовут тебя.
4: Доброе.
2: Да.
3: Надо сейчас чуть-чуть приглушить.
2: Да, полностью убрать пока, да.
3: Да, да. Пока мы с тобой поболтаем.
2: Да. Как зовут тебя?
4: Алло.
3: Как зовут тебя, дружище?
4: Владимир.
2: Владимир, все. Значит, ты сейчас где находишься?
4: Еду на экзамен.
2: На какой?
3: Ой, вступительный?
4: Квалификационный.
2: Квалификационный экзамен, прикольно. Это связано с работой?
4: Ну, по работе, да.
2: По работе, окей.
3: А что конкретно ты будешь давать там, я не знаю, уровень сварки?
4: Алло, немножко не расслышал. Сейчас припаркуешь.
2: А, да, аккуратнее.
3: С этого надо было и начинать, Владимир. Да, хорошо, что ты вспомнил о безопасности. А что за экзамен? Нам просто любопытно.
2: Да, мы такие.
4: Квалификация по профессии.
3: Вот, нам интересно, какая это профессия? Это секретная профессия?
4: Машинист. А почему секретная? Ничего секретного нет.
2: Машинист.
4: Машинист компрессорных установок.
2: Круто, круто. Это квалификационный экзамен. Ну, ты готовился к нему?
4: А то.
2: Ночь не спал.
3: Орал форточку, халява, приди. Да, вот такая подготовка.
2: Шпаргалки сделали.
3: Под подушкой обязательно.
2: Прикольно. Ладно, давай.
3: Вов, ну мы тебе желаем удачи, во-первых, не только в своем квалификационном экзамене, но и, конечно, в нашем.
2: Да.
3: У нас чуть попроще, мы тебя журить, ругать не будем, списывать можно, как говорится, если успеешь. Вот теперь делай приемник погромче. Олег уже заводит свою шарманку. Что она сегодня нам выдаст, будем выяснять прямо сейчас.
2: Да, буквально каких-то 9 секунд отделяют тебя от победы. Просто скажи, откуда этот звук. Ну, такая простая задача.
4: Болото какое-то.
2: Болото какое-то, прикольно, да. А если говорить про животное, которое издает такой звук, можешь что сказать?
4: Про животное?
2: Угу. Можешь потише приемник сделать и вот прям попробовать догадаться, вот такое какое-то, знаешь, такое, ну, такой вот ненавязчивый звук такой.
3: Ну, Олег называет их летающими крысами.
2: Это не я называю, это название, которое
3: да
2: придумали.
3: Да не надо отмазываться.
2: Урбанисты какие-то.
3: Вот, ты так как
4: летучие
3: называешь?
4: Мыши.
3: А? Летучие мыши? Ты думаешь, летучих мышей называют летучими крысами? Мне кажется, это плюс-минус то же самое. Нет, тут немножечко... Ты их встречаешь, ты их видел сегодня наверняка.
2: В городе их очень много обычно. Нам уже звонят люди, говорят, мы готовы. А ты? А?
4: Голуби.
3: Абсолютно верно. Вот. Все, Вов, точно сдашь экзамен. Да. Это хорошая примета.
2: Владимирский Централ, получается, да?
3: А-а-а. Так, ну тогда
2: голуби
3: мы
2: летят над нашей зоной.
3: Тогда мы тебе желаем сегодня на экзамене масти и фарту.
2: Да-да-да.
3: Так, Вов, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты круглейший отличник.
4: 3-4.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама.
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг. Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.

Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Короче, ребят, есть одна история спасения на воде. Во-первых, еще раз всем, конечно, рекомендуем научиться плавать, потому что вода – это всегда, что не только веселое времяпрепровождение, но еще и опасность. Короче, подросток здесь у нас в России, значит, в Томской области, спас дядьку.
3: Казалось, тренера, по-моему, своего.
2: Да, тренера. Прикинь, в чем прикол. То есть Марк Лейман, мальчишка, значит, доплыл до берега. Ему там каких-то, не знаю, ну, на вид лет 14. Доплыл до берега Нефтехимовского озера первым, соответственно, ну, потому что у них был заплыв такой на открытой воде. Ну, и, соответственно, стал ждать своего наставника. И вскоре он заметил, что мужчина, который, ну, плыл, соответственно, следом...
3: Что-то отбился, да?
2: Начал размахивать руками, уходить под воду. Предварительно у него там случилась судорога. Мальчишка бросился на помощь, подхватил тренера и помог выбраться на берег. Представляешь? То есть получается, что не зря тренер вкладывал в пацанов. Вот что потом, соответственно, они однажды спасли ему жизнь. Ну, вообще, тренерская работа, мы всегда знаем, что это, ну, как бы всегда история с огромным, ну, так сказать, энергоресурс потребляется там огромный. Вот, ну, и, соответственно, вот иногда это действительно выстреливает. Друзья, поэтому всем тренерам отдельный респект за то, что вы вкладываете в ребят. Ну, и, соответственно, мальчишкам за то, что они вот такие вот спасатели на воде.
3: Кстати, в этой же подборке, точнее, вот в этой же примерно новостной сводке, то есть свежая относительно новости, в Дагестане, видимо, тоже дожди, горные реки сель разливаются и так далее. В общем, там дяденька-чиновник.
2: Чиновник вроде как, из ЖКХ, вытащил, по-моему, городского.
3: Да, просто схватил пацана, которого вообще
2: девочку
3: уже
2: уносила.
3: Несло. Да,
2: девочку, 6 лет.
3: Было пацана, ну ладно.
2: Может быть, там еще и пацана несло. 6-летняя девочка понесло ее по улице с елевым потоком. Мамы бегут по тротуару, мама там с бабушкой. Вот, они были в машине, проверяли как раз вот эти все истории, находились с контролем. Я видел просто и видео, и читал новость. И, короче, прикинь, побежал, упал. То есть его само начал сносить. Вот. Но спас девчонку, потому что кто его знает, что там, куда могло занести.
3: Да, следил такое. Так, Олежа, на твою радость новость.
2: Давай.
3: Как ты любишь? Искусственный интеллект.
2: Так.
3: Впервые помог создать вирусы, которых раньше не существовало.
2: Прикольно.
3: В природе.
2: Здорово.
3: Исследователи Стэнфордского университета обучили ИИ на генетических данных миллионных бактериофагов, вирусов, которые заражают только бактерии. После этого нейросеть предложила десятки новых вариантов геномов, а 16 из них оказались жизнеспособными, Олег.
2: Как здорово, да.
3: Да, для таких паранойков, как ты, не переживай, для человека эти вирусы не опасны.
2: Конечно.
3: А в будущем они могут помочь бороться с бактериями.
2: Это сама нейросеть сказала. Не, ребят, для вас это не опасная история. Просто делайте, и все будет хорошо. Правильно же говорю? Ребятки, не доверяй этим неискусственным сетям, друзья. Значит, впереди 4 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно пообщаемся с людьми, которые помогают нам отдыхать на природе, кстати, на воде в том числе. Ну и, конечно же, много хорошей музыки и других прикольных рубрик. Оставайтесь с нами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующее оповещение от МЧС жители региона начали получать в 9:05 утра через СМС, ведомственное приложение и соцсети. Напомню, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 13 августа в 1:47 ночи. В общей сложности предупреждение действовало немногим более 7 часов. Волгоградский аэропорт все это время работал штатно, и в Волгоградской области нет в сводке Минобороны за ночь. Всего за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 362 вражеских БПЛА, сообщает Министерство обороны. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Волгограда. У остановки «Детский центр» по улице Краснознаменская в центральном районе столкнулись трамвай маршрута номер 2 и легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет. Об этом городским вестям сообщили в пресс-службе мэрии. ДТП произошло в среду в 17:30. По предварительной информации, виноват водитель легковой машины. Для оформления ДТП на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Движение возобновилось в прежних границах буквально через 20 минут. На привокзальной площади Волгограда начали высаживать деревья. Начать работы по озеленению раньше не позволяла экстремальная жара. Сначала на территории разместят крупномеры, которые помещают прямо в грунт. Позже будут установлены растения в вазонах. Привокзальную площадь должны украсить клены, акации, яблони, черемуха, рябина и даже сосны. На клумбах будут можжевельники и гортензии. Фонтан детский хоровод готовят к запуску, пишут новости Волгограда. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Итак, друзья, прямо сейчас давайте все-таки немножечко внимательнее послушаем из первых уст, так сказать, информацию, связанную с нашим проектом, друзья. «Креативный драйвер» так и называется, на правах рекламы. У нас всю неделю разговоры идут о том, что есть такая компания. Туристическая компания «Филин Поехали» и ИП «Филин Александр Михайлович» является спонсором этого нашего путешествия, которое мы совершили за Волгу. Оно было не очень долгим, всего в течение часа мы там, соответственно...
3: А жаль, кстати.
2: Вот сегодня Александр непосредственно здесь с нами. Давайте ей скажем доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Да. Мы, естественно, на себе оценили то, что, в общем-то, можно приехать вот как типичным, ну, таким городским валенком. Ничего у нас нет, ничего мы не умеем. Да. Как держать весло, как качать насос и все остальное. Да. Вот вы как раз с такой целевой аудиторией работаете, Саша?
4: Да, на самом деле именно это мы и делаем. Мы организуем путешествия и занимаемся в основном активным туризмом. Это главное наше направление. Угу. Для тех, кто хочет нестандартно провести свои выходные, как правило, ну, либо отправиться в большое путешествие, если на это уже есть силы, есть такое желание.
2: Ну, мы слышали, вот, что есть трехчасовое, например, путешествие на байдарках.
3: Да, у нас по Ерику.
2: Час туда, час там, час обратно, условно. Угу. А и какое самое большое, длинное по вот именно сроку?
3: Кругосветка вместе с Федором Конюховым и
4: Ну, кругосветки. Кругосветки на самом деле нет, но самое длительное именно активное путешествие порядка 7 дней у нас занимает. Угу. Это сплав по Уралу.
2: То есть можно ехать, на самом деле, в разные точки страны.
4: Да.
2: Вот, вы заранее маршруты простраиваете.
4: Конечно,
2: по воде.
4: Конечно же, обязательно. То есть у нас, смотрите, главное наше направление – это Волгоградская область, но в том числе мы делаем и поездки по России и специализируемся как раз либо на активных турах, либо на так называемых природных локациях.
3: А бывает же это экстремальненько, если приходят люди с таким запросом, мол… Мы уже устали браздить Ерики, вот это ровная тишь, гладь.
4: Ну, для многих, на самом деле, экстремально это с веслом 3 дня посидеть.
3: Согласна, если такие.
4: Достаточно непросто, да. Но прям супер экстремальных каких-то позиций мы не делаем. Наша основная направленность, наш основной клиент, это клиент, который хочет попробовать активный туризм. Кто еще мало с ним сталкивался, кто не сделал это своей профессией или постоянным каким-то жизненным увлечением, а кто именно хочет соприкоснуться с этим, практически впервые.
2: Это может быть как, например, романтическое путешествие пары. Может быть, корпоратив большой компании. Да. Сколько человек, кстати, может быть максимально?
4: Ну, у нас флот порядка 40 лодок, лодки все трехместные, то есть, ну, около 100 человек точно можем принять за раз.
2: И на всех есть непосредственно и...
3: Жилет, весла, да, все остальное.
4: Обязательно, конечно. То, что касается жилетов и то, что касается безопасности, это вообще наш пунктик, потому что, опять же, поскольку люди впервые сталкиваются с этим, как правило, да, впервые сталкиваются с активным отдыхом, они плохо осознают и понимают все грани опасности, которые могут их ждать, и поэтому наша задача сделать так, чтобы эти опасности их нигде не ждали. Чтобы, несмотря на какие-либо проявления человека на реке, например, он точно был в безопасности, и даже перевесившись пополам, да, за границей байдарки, и вдруг с нее выпав, он бы точно остался в безопасности, например, потому что он обязательно находится в байдарке в спасательном жилете.
3: И вы в ошейнике, и на поводке.
2: Да. С 21-го года вы уже, получается, да, то есть 5 лет вы как минимум. Вот что-то было прикольное, запоминающееся вот из того, что вы делали для людей?
3: Я помню, вы же рассказывали, что вы, несмотря на то, что вот как я сказал, да, если что-то поэкстремальнее, то есть даже если это ровная гладь воды и так далее, зато с берега приходят разные животные, и все просто балдеют от видов.
4: Животные, да, безусловно. И чем дальше река, чем меньше населенный пункт рядом с этой рекой, тем больше живности различной, и лебедей, и кабанчиков, и антилоп периодически приходящих. Мы, например, зимой на лыжах ходим в лесу во Фроловском районе. Там и лоси могут выйти. Вот. То, что экстремальненького для участников, скажем так, это больше именно, да, само нахождение на лыжах, в байдарке и так далее. Из

0: пошел фоткаться с кабанчиком, да?
1: Ну, хотя бы так. Я пошел вот туда.
2: В итоге нашли.
1: Нашли, конечно, и нашли очень быстро, слава богу. Но испугаться мы, конечно, успели.
2: Ну, потому что это ответственность ваша же, да,
1: конечно,
2: по сути?
1: Конечно, безусловно. Не то, что по сути, она и есть наша, да. И несмотря на то, что человек сам принимает решение, что он куда-то отправится.
0: Прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, Александр, давайте еще раз напомним, где найти можно всю информацию про походы, сплавы, вообще почитать про компанию «Филин Поехали».
1: У нас есть наш официальный сайт, он так называется, «Филин Поехали». Угу. Есть социальные сети ВКонтакте, есть Телеграм, есть канал в Макс. Мы везде есть, можно везде
0: супер
1: посмотреть.
0: Поэтому записываем, запоминаем, переходим, ставим лайки.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Красота английских женщин и вкус английской еды сделали из англичан в свое время самых лучших мореплавателей. А, вот такая, понимаешь ли, шутка с долгим...
1: немножко надо подумать.
0: Да, я про мореплаватель не просто так сказал, друзья, потому что мы с Диной в свое время, вот буквально на прошлой неделе, стали рекоплавателями, получается, в какой-то степени, да? По верблюду прошлись. Да, так правильно говорить.
1: Нет? Сейчас все перепутают. Мы по пустыне, по реке какие-то верблюды. Надо спросить еще, у кого? У Филиной Александры. Да, еще до кучи.
0: Короче, на правах рекламы, друзья, у нас есть такая рубрика, называется «Анна. Креативный драйвер». ИП Филина Александра Михайловна, туристическая компания «Филин». Поехали, спонсор этого драйвера. Ну и, соответственно, прямо сейчас мы разговариваем непосредственно с Александрой Филиной. Да, мы разговор ведем на тему компании, которая помогает людям активно отдыхать. Вот. Мы слышали истории про то, что активный отдых для некоторых мужчин, они себя переоценили, и потом говорили, мол, типа, ну, такая история, что что-то нам как будто бы не хочется в следующий раз. Устали, мол, типа, мужики, там, все дела. А потом, в итоге, вернулись, потому что ощущение адреналина, которое они получили, когда ходили там с этими байдарками, так как были заторы.
1: Нигде они больше его не нашли.
0: Да?
2: Да,
0: адреналин, бывает такое. Основная история? Или все-таки иногда какие-то за какими-то другими?
1: То есть вы вгоняете в людей...
0: Зачем?
1: Зависимость.
0: Да, зачем люди берут вот такие, например, по реке, вот если говорить про вот такие
2: На самом
0: походы.
2: Деле, как правило, наоборот. Идут, чтобы отдохнуть. Отдохнуть от рабочей рутины, отдохнуть от городской суеты.
0: Сменить виды.
2: Сменить виды,
0: пофоткать,
2: да.
0: Пофоткать, поснимать
2: да, да.
0: на видео.
2: Потому что основной покупатель наш – это женщины.
0: О, да ладно?
2: Да.
0: Серьезно?
2: Да. Я бы сказала, что 80%, наверное, это женщины.
1: Ну, потому что мужчины лежат на диване. Чешут пятку.
0: Я вообще не помню, когда я лежал на диване и чесал пятку. Ну, ладно,
2: я бы даже сказала, что, как правило, даже семейным отдыхом занимается жена. Выбором семейного отдыха занимается жена. Она придумывает и говорит, муж, я придумала.
0: Прикольно.
2: Мы идем на байдарки.
0: Он такой, еще на этом я не ходил.
2: Да, да, именно так. И уже... Совсем малая часть. Есть группы, которые вот они в свое время попробовали, использовали на себе различные маршруты, ощутили и поняли, что мне это нравится, а давайте что-нибудь посложнее, а еще посложнее, а еще посложнее. А вот тут я уже была, куда еще можно?
1: Как
2: уже,
1: дойти до финального босса?
2: Практически да. И уже такие компании, их немного. Компании не обязательно в плане корпорации, но и в плане компании друзей в том числе,
0: друзья.
2: Да. Такие компании уже запрашивают что-нибудь посложнее, что-нибудь подрайвовее, и когда после этого они оказываются на более спокойной реке, они уже, да, они говорят, что ну, это не то, давайте куда-нибудь
1: сложное. Мы планировали, чтобы кто-то не выжил, вот чтобы
2: практически.
1: Вот
2: прикольно.
0: Среди конкурентов, получается, ваши преимущества какие-то? Мы вообще понимаем, что, наверное, ниша все-таки как ни крути.
1: Вообще есть конкурент?
2: Есть.
0: Активный
2: вот туризм развивается.
0: Да,
2: сейчас.
0: Вот ваше конкретное преимущество, вот вы точно знаете, что в этом вы молодцы.
2: Наше конкретное преимущество – это то, что мы предоставляем все необходимое сразу. То есть, если человек отправляется с нами в путешествие, ему нужно взять с собой себя, свои какие-то личные вещи, ну, там, одежду, например, и хорошее настроение. Все, что нужно – палатки, спальники, коврики – это мы все даем под ключ. Ну, вот человеку нужно взять с собой себя.
1: Потому что мы понимаем, что иначе вы вообще никогда не сподвигнете себя на такие
2: приключения. На самом деле, да, потому что даже стоимость палатки до... Ладно, с ней с палаткой спального мешка.
0: Да, хороший спальный мешок не стоит дешево.
2: Он вообще не дешево стоит, и многие боятся, что я вот сейчас пойду потрачусь, я кучу денег оставлю в магазине туристическом, а мне не понравится. Да, я один раз схожу, и мне не понравится. И что с этим делать? Вот для того, чтобы этого не происходило, есть мы.
0: Прикольно. Прикольно. То есть вы, получается, ну, постоянно несете какие-то расходы, потому что это же тоже расходный материал. Палатки рвутся, спальники, соответственно, тоже.
2: Абсолютно точно. И плюс у нас компания развивается, мы постоянно докупаем. Это вообще моя боль. В 21-м году я подумала, что я сейчас вот вложусь, и все.
0: И это на 10 лет.
2: Да, и несколько лет я буду на этом работать. Каждый божий год мы докупаем каким-то... Мне иногда кажется, что мы тоннами докупаем эти палатки, эти спальники, и каждый год нужно еще, еще, еще. Ну, конечно, мы пытаемся оптимизировать свои расходы, но так или иначе, да, это постоянный процесс.
0: Угу. Прикольно. Дин, что там у тебя какие-то вопросы?
1: Так, ну, если честно, мне кажется, надо меньше разглагольствовать, надо просто брать и идти, тем более... А вот давайте так, по срокам мы понимаем, что лето, оно как бы уже все считано, обратный отчет пошел. Вот примерно сколько длится вот сезон, когда можно ходить на байдарках?
2: Если мы говорим конкретно про байдарки, то обычно до сентября включительно. Если погода хорошая, то и в октябре еще. Можно на однодневные, например, трехчасовые проекты вполне можно и в октябре ходить, если погода позволяет, если у нас не очень ранняя осень наступает. Вот. Но у нас же и межсезонные проекты есть. Да. Например, осенью и весной мы ходим со школьниками в походы.
1: В пешие
2: водим
1: просто,
2: пешие,
1: да?
2: Пешие походы однодневные. А зимой мы активно проводим время на лыжах. Поэтому у нас круглогодичный такой проект. Где-то мы чуть больше работаем, например, летом, конечно, у нас больше проектов, и байдарки очень востребованы всегда летом. Где-то чуть меньше, но так или иначе мы работаем круглогодично.
1: Чтобы как раз примерно, ну, распланировать, условно говоря, да, для всех тех, кто заранее продумывает свой отпуск или какие-то активные выходные, я правильно понимаю, что можно заходить в соцсети либо на сайт, и там, соответственно, ну, вывешено уже хотя бы ближайшее расписание каких-то ближайших походов? Или у вас прям сразу там на полгода, на год все расписано?
2: Ну, конкретно по байдаркам мы обычно в начале апреля выкладываем расписание на весь сезон сразу, потому что, опять же, люди планируют отпуска, и им нужно заранее понимать свою свободность либо загруженность. А то, что касается пеших походов школьных, то есть то, что групповые заказы, там уже мы от клиента отталкиваемся, а на лыжи, ну, честно говоря, мы ждем снега. То есть
1: ну,
2: здесь
1: да,
2: трудно заранее.
1: В нашем регионе снега, со снегом, да, такая интересная.
0: Напомню, друзья, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну и надо все-таки традицию соблюдать.
1: Да, Саш, мы вам, во-первых, желаем удачи в вашем бизнесе,
0: да,
1: конкретно.
0: Это точно.
1: И спасибо. Вот прямо сейчас мы вас посвятим в нашу такую мини-традицию. Все те, кто у нас успешно проходит интервью вместе с нами, кричат название нашего утреннего шоу 3-4, так, чтобы было слышно на весь город абсолютно. И до Ерика Верблюд, чтобы тоже долетело. Поэтому, Саш, вместе втроем и...
3: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бутерброд с Радиком на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас мы вновь можем поиграть, друзья. Давайте, соответственно, соберемся все вот так вот в кучку. И что сделаем? Наберем быстро 39-195. Ну, не все, конечно, один человек там достаточно. Так. А то сейчас все начнут набирать. Такие, ну, был приказ, выполняем. Вот, значит, 39-195. Давайте не будем стесняться. Напоминаю.
2: Какие все послушные, что, думает Олег, ну, живя в своем мире.
1: Хотелось бы. Короче, у нас есть спонсор нашего конкурса «Нейрокот», ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. Два билета.
2: И та самая карусель.
1: Цепочная карусель, два билета. Предлагаем вам прямо сейчас отобрать у нас эту самую историю. Друзья, лето заканчивается, поэтому, если вы еще не были в ЦПКО на цепочной карусели, тогда, пожалуйста, забирайте. Вообще, в целом, от Волгоград FM действует промокод «Радио 10» на скидку 10%. И это, кстати, этот промокод нужно ввести в бесплатном боте во ВКонтакте группы «Центральный парк Волгограда 12+, ограничение по возрасту». Звоните.
2: Да, заходите в ВК, звоните к нам в прямой эфир на 101.5 FM в утреннее шоу 34-39-101.5. Мы, конечно, можем еще вам альтернатив дать. Ну, куда?
1: Серьезно?
2: Ну, куда столько выбора вы потеряетесь? У нас же есть еще и телега с Максом, соответственно, там номер, конечно, подлиннее, но все равно некие стеснюшки интроверты выбирают и этот путь самурая. 927-522-101.5.
1: Ну вот, соответственно, там и поиграем, друзья. 927-522-101.5, номер нашего Макса и телеги. Сейчас вам поставим музыкальную загадку. Надо отгадать, о чем поется в этой и песне. Хотя нет, подождите, у нас есть конкретный...
2: Есть смельчак.
1: Человек, который решил дозвониться.
2: Кто,
1: ну,
2: ты,
1: ладно.
2: Воин?
1: Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея, нет?
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Кто Привет. Это?
3: Наталья.
1: Наталья, где ты находишься? Там как будто бы у водопада.
3: Нет? Хотелось бы.
1: Это кулер или что?
3: Это на дороге.
1: На дороге.
3: Машину припарковала.
1: Машину припарковала, хорошо. Да, я все пытаюсь волгоградцев отправить в отпуск. Но практически все, кто нам звонят,
2: они... Отправилась только
1: Наташа. Вернулась? Все нормально? Загорела?
3: Да. Отлично вообще. Дивноморская, просто чудесно.
1: Все. Ну, мы немножко завидуем, конечно, поэтому поставим тебе сложный вопрос.
2: Да,
1: вместо легкого.
2: Смотри, вот Олег такой, да, Олег такой. Не надо выговорить хорошие вещи.
3: Я думала, все-таки мужчинам с женщинами лучше найти общий язык, поэтому надеялась на легкий вопрос, а тут наоборот.
1: Это подкуп в эфире начинается, да, типа там, ляськи-масяськи, тоси-боси, мол, ага, ну да, ну да.
2: Олежку за Олежку.
3: Ну, а как же, мы же все-таки мальчики и девочки.
1: Прикольно. Ну, давай
2: так,
1: послушаем.
2: Так, надеяться на основной инстинкт. Наталья, о чем будет загадка, будем выяснять прямо сейчас. Давайте пожелаем Наташе удачи. Наташ, делай приемник погромче.
1: Да, делай прямо погромче. Скажи, пожалуйста, о чем поется в этой песне, созданной искусственным интеллектом. Загадка должна быть детская, но, если честно, ну, мы даже не знаем, что это.
4: Пузырьками пена тает.
1: Пузырьками пена тает.
4: Быстро жажду утоляет.
1: Быстро жажду утоляет.

0: Что с цензурой происходит?
1: Это не про яблоко, давайте сразу. Да, и очевидно,
0: не... Не яблочный сок, ты хотел сказать, да?
1: Да, дальше, соответственно, просто музычка. Скажи нам, Наташа, пожалуйста, о чем поется песня.
2: Подождите, я еще музыку не включила, радио. Я ушла же с машины, вышла. Сейчас, подождите, загрузится у меня.
1: Класс,
0: прикольно.
1: Здорово.
0: Мы ты зачем выходила из машины, нам всем интересно?
2: Минутку, я припарковала машину и вышла с нее.
0: А, в припаркованной машине нельзя находиться, да, по-твоему?
1: Да, там как бы...
0: Там в инструкции написано.
2: Я выключила, поэтому душненько, душновато. Все понятно,
1: душненько, да. Хорошо, пожалуйста, сделай приемник погромче. Еще раз. Теперь мы слышим уже себя, выключили тебя из эфира. Скажи, о чем поется в этой песне второй раз.

0: есть ли у тебя какие-то вариантики? Мужчина там что-то объяснял нам всем.
1: Это, я думаю, что это все-таки квас.
0: Абсолютно верно. Мы так и не поняли, кому он перешел дорогу, что его тут тоже заблюрили.
2: Если это был сложный вопрос, то я представляю, какие бывают легкие. Наташ, ну мы поздравляем. Да, это была действительно победа чистая, нокаутом.
0: Сегодня ты стаканчик пенного кваса хлебного настоящего можешь поднять за свою победу, чтобы отметить прямо сейчас в прямом эфире. Но прежде кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты та самая тетенька у желтой бочки.
3: Пришла первая в очереди за квасом. 3-4!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
4: Реклама.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Enjoy EVO» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра»
8: от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова 73 20 08 28.
9: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» с комплектацией «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
13: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
14: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
15: Узнай, что мы проверили на этот раз.
14: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
16: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали». Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Как насчет перекусить, ребятки? У нас на правах рекламы есть рубрика «Завтрак в эфире». АО «Мол, сыркомбинат Волжский», не устаем рассказывать про него. Классная история. Наш региональный, соответственно, вкусный продукт. И вот сразу два продукта оказались у меня на рассмотрении. Дин, сорян.
2: Я посмотрю вот на твой бородинский хлеб, которым ты тоже почему-то не делишься.
1: Да. Значит, МСК «Волжский» предлагает нам, вот точнее мне, масло крестьянское, сливочное, классическое, друзья, 72,5% жирности, ну, конечно же, с заботой от настоящих коров. Вот так получилось, что такой слоган тоже присутствует на коробочке.
2: Жена знает, что о тебе заботятся какие-то тёлочки.
1: Ну, она как бы и сама не против. Короче, значит, такой прикольный контейнер, кстати, квадратный.
2: Да, очень удобный.
1: Пластиковый, очень удобный.
2: И для офиса, и для дома, и даже таскать с собой.
1: 300-граммовый, очень даже аккуратно выглядит. Ну и, конечно, не кругляшок, не шайба, а половина ее, соответственно, досталась мне. Брынза, друзья. Брынза – это отдельная любовь моя, потому что я в свое время приучил себя, или меня приучили, к адыгейскому сыру, в Адыгее непосредственно, да. Вот брынза тоже является моим личным сыром номер один, да.
2: Чё? Я прям представила Олега отличником адыгейского сырного университета, да, факультет брынзы просто.
1: Значит, сыр рассольный брынза, так называется, ну, так полное название звучит. Значит, еще раз напоминаю, что этот сыр, ну, во-первых, молодым является, да, и базовая здесь основа, да, это, конечно же, молоко цельное. Вот, специальные, соответственно, кисломолочные бактерии, соль и так далее. Ну, в общем-то, никаких дополнительных каких-то особых ненужных для нас добавок. Все присутствует в этом натуральном продукте. Друзья, покупайте продукцию МСК «Волжский».
2: Да, ну а мы двигаемся дальше. Друзья, давайте кайфовать от нашего эфира. Впереди множество приключений, интервью и, конечно, море полезной музыки.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Итак, прямо сейчас, ребятушки, будем практически прощаться с вами, потому что у нас что? Заканчивается утреннее шоу
3: 3-4.
2: Вот, нашел тоже новостюшку. Дин, что там у тебя? Давай сначала с тобой.
3: Так, ну у меня хоть и короткая, но добрая новость. Угу. Значит, промышленный альпинист, да, мы понимаем, на каких высотах работают ребята.
2: Да.
3: Соответственно, они с внешней стороны, многоквартирных домов в том числе. Так вот, промышленный альпинист работал на 16 этаже, когда ему, так сказать, вдруг постучали. Из окошка, из квартиры, и пригласили на кофе.
2: Прикольно.
3: С армянскими сладостями. Добрая ситуация произошла в Петербурге. Житель многоэтажки Арман заметил за окном работника и такой: мерзнет человек, трудится, так статично висит.
2: Прикольно.
3: Между небом и землей пригласил его. Тот, естественно, сначала: да ладно, туда-сюда. Тот уже все накрыл на подоконнике, в турке сварил ему кофе.

0: гордились его гостеприимством, умением превратить случайного незнакомца в своего гостя. Мало того, что он ему там и какие-то пирог порезал, значит, у него там десерты были выложены вдогоночку, еще напихал ему конфет туда, прикольно. Потом поешь, если что. В общем, они так прекрасно поболтали. Ну и в приятном шоке был альпинист. А вчера я видела, ну то есть этой новости, ну, пару дней, наверное, точно. А вчера я видела новость совершенно обратную. Тоже промышленный альпинист, значит, выполнял свою работу, причем он не то что мыл окна, блочные дома вот эти, обычные вот.
1: Да-да.
0: Квадратиков вот этих, как это называется, да. И он замазывал трещины в доме, ну, специальным, как бы ремонтил. Да. И тетенька, и еще одна тетенька из квартиры, ну, видимо, мама с дочерью. Ты че сюда свои ботинки ставишь? Он такой, ну, а как мне еще держаться? Типа, мне надо за карниз держать. Че? Да они ему пихали, они его там, типа, вообще кошмар, бедолага. Да.
1: То есть он занимался, сказал.
0: Мы в суд сейчас подадим, всех вызовем, с вами будет разбираться полиция.
1: За ботинки, которые на карнизе?
0: Ну да. Но у него, получается, он замазал трещину над их окном. И ему надо было фиксироваться хоть как-то, да. Ну, чтобы не болтало.
1: Ну, ё-моё, блин. Взяла и испортила такую хорошую новость про промышленный альпинизм.
0: Это не я, это тетки.
1: Да, сейчас люди такие, которые хотели устроиться, думают, да это же прикольно. Она, кстати, еще и хорошо оплачиваемая работа, между прочим. Одна из самых высокооплачиваемых, что связано с риском. С риском того, что вы можете получить двух тетенек, которые вам конфетки не предложат. Короче, риск, оказывается, присутствует еще и у аниматоров один. По крайней мере.
0: Ладно.
1: Да, ты знаешь точно о том, что более миллиона человек, между прочим, были эвакуированы в китайском... в Китае в целом. В Китае, потому что тайфун Дольфин принес ветра скоростью до 150 км в час.
0: А вот китайские аниматоры работали, продолжали
1: китайские аниматоры работали. Из шанхайского Диснейленда, да, стояли там под дождем эти бедолаги. Там при этом при порывах ветра, которые могли достигать того как раз
0: там
1: той силы.
0: Там людей-то не особо-то было.
1: Там их вообще как будто бы не было.
0: У нас оклад, работаем от звонка до звонка.
1: Да, стоит бедолага под зонтом, который, кстати, может служить
0: Мишка
1: еще
0: Тедди, я
1: и неплохим парусом в случае сильного ветра, как говорится. Мишка Тедди улетел. Вот, такая вот...
0: и Татошка.
1: Да, не знаю, доплачивают ли им за вот такие погодные условия, но очевидно, что работа тоже, как говорится, не бей лежачего. Вот так, да?
0: Да, надо сказать, да. В костюме короче, жарко, потом мокро, потом
1: ребят,
0: влажно.
1: Ребят, какая бы у вас ни была работа...
0: Потом тебя ест моль.
1: И какое бы у вас ни было отношение к своей работе, имейте в виду, что всегда есть работа похуже вашей. Короче, прямо сейчас прощаемся с вами, ребята, которые сидят обычно в хороших условиях и просто говорят, и за это получают деньги.
0: Да.
1: Дина Косичкина.
0: А, это про нас, это да? Про и нас. Олег Шарапов.
1: Да, это я про нас говорю. Всем хорошего дня и до завтра. Пока.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Волгоградской области подешевел бензин. По данным Волгоградстата, средняя стоимость автомобильного бензина за период с 4 по 10 августа снизилась на 3 копейки до 70 рублей 63 копеек за литр. 95-й бензин подешевел на 6 копеек и стоит в среднем 73,95. В свою очередь, настолько же стал дороже бензин марки АИ-98 и выше, 96,9 рубля за литр. 92-й и дизельное топливо в цене за неделю не изменились и стоят в среднем 66 рублей 56 копеек и 77 рублей 92 копейки соответственно. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, сообщает Росстат. В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе Волгограда. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча. Следственный отдел по Кировскому району Волгограда проводит доследственную проверку. Уроженец Волгограда, актер театра «Квартет» и Камиль Ларин сообщил о смерти своей мамы, которая всю жизнь прожила в Волгограде. Прощальный пост появился в соцсетях артиста. «Все, мама ушла, теперь я не ребенок. Спасибо, любимая, за все», – написал Камиль Ларин. Прощание состоится 13 августа. Похороны пройдут на Новом Ворошиловском кладбище, сообщает «Вэдин». Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольной монопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Боб Синклер взял старый добрый французский хаос, позвал Кьезу с ее фирменным пронзительным вокалом, нажал на кнопку фильтра «Максимальная эйфория» и получил трек «I Can't Wait». Ну что ж, всем привет, друзья мои, кто меня слышит прямо сейчас. Да и кто не слышит, тоже вам привет. Вам передадут на календаре четверг, 13 августа. Вот тот самый день недели, когда ты уже настолько устал ненавидеть свою работу, что начинаешь к ней относиться уже с жалостью, как к какому-нибудь домашнему кактусу, который забываешь поливать. Ну что ж, раз ребята ждать не хотят, то давайте мы тоже ждать не будем. Сразу летим по волнам Уград FM. Оффенбах, Rocket в первые полчаса. Чуть ранее Ив и Дэвид Гетта, Supernova Love. А также Зейн, раньше всех, Die For Me. А еще рубрика Ремзона совсем скоро. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Телеканал «Пятница» представляет.
1: Я наследник рэпера Гуфа.
2: Младшая сестра Мии Бойко.
3: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, как убить подвеску автомобиля в свете потери дорожного полотна на многих участках, в том числе и центральных улиц. Это будет вопрос актуальный. Рассмотрим способы продления срока эксплуатации подвески. Но вообще, чтобы она служила долго и надежно, нужно соблюдать два условия. Первое – это режим эксплуатации. И второе – своевременное техническое обслуживание. Но как бы это парадоксально ни звучало, не все автолюбители придерживаются этих правил. Нужно понять, что подвеска автомобиля состоит из многих деталей, связанных между собой. Если по каким-либо причинам одна деталь выходит из строя или что-то неправильно настроено, то постепенно эта проблема распространяется на все узлы подвески, так как это единый механизм. Например, если у вас разбалансировано колесо, то оно передает вибрации дальше на подвеску и происходит повышенный износ. Установка развала и схождения колес. На самом деле колеса не просто стоят параллельно друг другу, они выставлены под определенными углами и в разных плоскостях. Это делается на специальных стендах. Это сильно влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Если углы будут выставлены неправильно, это будет создавать повышенное давление и нагрузки на саму подвеску. Потому что автомобиль будет заносить то влево, то вправо, ну и в результате будет сжевываться резина и подвеска будет гробиться. Правильная накачка шин тоже влияет. Возможно, это звучит смешно и банально, но многие этим пренебрегают. Это негативно может сказаться на установке того же самого развала схождения в первую очередь, а последствия этого, ну, вы уже знаете. Кроме того, при ненакачанных шинах проезд по неровностям будет создавать избыточное давление на подвеску автомобиля и на колесные диски, а избыточное давление – это повышенный износ элементов и узлов. Также эксплуатация. Плавное начальное движение при низких температурах воздуха. Тоже надо понимать, что так как зимой при минусовых температурах масло в амортизаторах достаточно густое, при повышенных нагрузках можно выдавить уплотнение. Когда на улице минус, начинаем ехать постепенно, пускай прогревается и двигатель автомобиля, и подвеска. Густое масло вообще при морозе может выдавить уплотнение амортизаторов на раз-два. Нельзя тормозить при проезде неровностей. Очень частая ошибка. Следует оттормаживаться до них, заранее. Когда вы притормаживаете при наезде, например, на яму лежачего полицейского, элементы подвески испытывают повышенные нагрузки. Агрессивная езда по ямам быстро убивает подвеску. Здесь все просто, комментировать вообще смысла не имеет. Выводы какие из всего, что я сказал? Надо выделить правила, которые помогут надолго сохранить подвеску вашего автомобиля. Конечно, это замена только на качественные детали. Избегать нужно агрессивной езды, не летать как сумасшедший по ямам. Пусть говорят, что чем больше скорость, тем меньше ям, но на самом деле, как показывает статистика СТО, все совсем по-другому. Не ездить как черепаха, потому что тоже так долго не проживешь. Тормозить перед неровностями, а не на них. Ну и, конечно, своевременное обслуживание и ремонт. Мысль «я еще немного покатаюсь» должна вас просто покинуть. Если что-то, какая-то проблема уже возникла, ее надо решать сиюминутно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Представьте ситуацию, вы стоите в пробке на выезде из города уже минут 40. Справа таксист спорит по громкой связи с женой, слева девушка на, например, «Жигулях», пытается перестроиться вслепую. Вот хочется выйти, постучать им обоим по крыше и сказать ровно то, что сегодня кричат нам Софи и группа The Giants. Британцы взяли старый добрый поп-хит от Walk the Moon и требуют только одного, цитирую, «заткнуться и танцевать». Shut up and dance. И знаете что? Мне кажется, это единственный здравый план действий в этой ситуации. Да не только в этой, а во многих. Движемся далее. Тима белорусских с новинкой мысли, а также Temper City чуть ранее. Self-Aware. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Итак, друзья мои, всем, кто только что снял наушники или же открыл глаза, добро пожаловать обратно в реальность. Джон Саммит нам здесь знатно выкрутил настройки контрастности. Вроде бы все тот же стул, все та же работа, но внутри почему-то звучит вот этот мягкий отфильтрованный хаос. Это называется оттенки синего. Состояние, когда ты вроде бы грустишь о том, что лето заканчивается, но ноги все еще отстукивают ритм по ламинату. Отличная композиция под названием «Shades of Blue». Ну, а мы с вами перемещаемся в финал этого часа. Нас там уже ожидает Сабрина Карпентер и... Не «и», а просто с композицией «Taste», а вот до нее летим прямиком в 2008 год. И сделаем это прямо сейчас. Маранди и Елена, «Save Me», понеслась.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Трое туристов погибли в Дагестане за сутки, еще один без вести пропал. Все экскурсии на воде в республике остановлены. По данным телеграм-канала «Шот», тела двоих молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море. Накануне днем они приехали в Избербаш из Ингушетии. На месте ЧП работают следователи. За два часа до этого в Сулакском каньоне катер с семью туристами влетел в скалу и опрокинулся. Все упали в воду. От серьезных травм скончалась 60-летняя женщина из Ижевска. Остальных пострадавших эвакуировали. Напомню, Дагестан в последнее время стал регионом, стремительно набирающим популярность у отдыхающих. В Волгограде закрыли на ремонт еще один трамвайный переезд. Работы на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки начались минувшей ночью и продлятся до утра 19 августа. Подрядчик обустроит здесь новое основание пути, смонтирует современное трамвайное полотно, уложит новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, и автомобили тогда смогут проезжать трамвайные пути более плавно. Реконструкция идет в два этапа. С 13 до 16 августа движение через переезд организовано путем сужения проезжей части улицы Землячки. А на финальном этапе с 4 утра 16 августа до 4 утра 19 будет закрыто движение по Землячке в сторону бульвара 30-летия Победы и ограничено путем сужения по направлению в сторону проспекта Жукова. Объехать все это можно по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду проспекта Жукова. В Волжском ГАИ подвела итоги масштабного рейда. За несколько часов инспекторы выявили 40 водителей, нарушающих правила дорожного движения. У одного не было прав, 10 автомобилистов привлечены к ответственности за чрезмерную тонировку, пресечено 3 факта перевозки детей без детских автокресел. За различные нарушения на спецстоянку помещено 4 автомобиля, сообщили в областном управлении МВД. В ГАИ пообещали в ближайшее время провести такие же рейды и в других муниципальных образованиях региона. Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен за неделю. В регионе ожидаемо дешевеют сезонные овощи, фрукты, помидоры, яблоки, морковь, картофель и так далее. Также снизились цены на говядину. Незначительный рост показали бананы, кефир, печенье, маргарин. Больше всего выросла стоимость поваренной соли на 2,3%, что, вероятно, объясняется разгаром сезона заготовок. По итогам недели почти на процент подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, а вот поездки на Черноморское побережье России подешевели сразу на 7%, пишет «Высота 102». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Этот Мичико явно не из эконом-класса. Пока диджей Годжа докручивает здесь этот шикарный фанковый грув, давайте посчитаем экономика вопрос, друзья мои. Билет до места, где записывают такие клипы. Ну, сколько там, минус 50 тысяч, да? Ну, пускай так будет. Мохито на пляже, который делает парень с кубинским загаром. Еще полторашечку. Шляпа Панама, чтобы не получить солнечный удар во время сториса. Ну, пускай будет 1003. И вот что потом. Да потом кредиты, получается. Сидишь в кредитах, ешь привезенный из дома какой-нибудь вермишель прямо на лежаке. Но зато чувствуешь себя ровно на миллиард долларов. Потому что бит лечит все, друзья мои. Еще раз всем здравствуйте. Кстати говоря, четверг, 13 августа. Ну, хорошо, что не пятница. Хотя и была бы пятница, мне кажется, было бы все равно. Впереди очень много музыки. Tame Impala и Jenny Dracula. Чуть ранее здесь Coldplay, Little Sims и Barna Boy, We Pray. Классная баллада. Ну и куда же без новиночки от Тайовы. Называется она «Мы» через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: на Волгоград ФМ.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
2: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
3: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
4: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
5: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: знаете, почему эта песня называется «Teardrop», то есть слеза или же капли слезы? Да потому что после нее у кого-то, ну, у слушателей намокнет экран телефона. Не от дождя, а от скупой мужской или же женской слезы во время скроллинга ленты. Трип-хоп от Ханны Боли на 101.5 идеально подходит для того, чтобы красиво страдать. Проблема только в том, что страдания эти стоят 0 рублей 0 копеек. А вот психотерапевт потом обязательно выставит счет. Так что давайте договоримся, друзья мои. Делаем глубокий вдох, закрываем все мессенджеры и веселимся. Красиво грустить можно и бесплатно, но недолго. Впереди у нас Доминик Файк, Бэби Долл, а также Вайс. Wait. Мы тоже подождем.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
11: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Я вот пока слушал композицию, понял, что это идеальный саундтрек для пустой трассы в темное время суток. Фары режут темноту, давайте представим. А дворники лениво смахивают пыль, а возможно и капли дождя. А внутри машины звучит эта вот абсолютная аудиотерапия. Let me be. Переводится как дословно «позволь мне быть». Неуспешным менеджером года, не идеальной мамой или папой, не веселым другом, а вот просто человеком, которому никуда не нужно прямо сейчас. Отличный трек от Second Voice. Ну а впереди у нас BTS с работой Swim, а также вспомним старенькое Britney Spears. Чуть ранее Toxic.
1: Реклама.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
9: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: что любишь.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. В прошлый раз был здесь в 2013-м, напоминает агентство ТАСС. Путин участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске и впервые посетил Курильские острова. Побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на Итурупе, попробовал икру, посетил Курильскую центральную районную больницу, поговорил с медиками, пообщался с местными жителями. Между тем, МИД Японии заявил решительный протест из-за визита Путина на Итуруп. Спасатели назвали 4 самых опасных места для купания в Волгограде. Первое по опасности занимает Затон за 17-м причалом Волгоградского речного порта, устье реки Царицы, впадающей в Волгу. Здесь турбулентный поток Царицы создает стремительное подводное течение. Кроме того, крутое дно, быстро уходящее на глубину. Здесь неоднократно тонули люди и даже стоит памятный крест. На втором месте причальные сооружения в районе грузового порта в Ворошиловском районе, ориентиры, элеваторы, улица Тулака. Здесь подростки любят прыгать в воду, а последствия таких развлечений бывают очень печальными. Травмы головы, позвоночника, повреждения тела, затопленные конструкции. Место крайне опасно, обстановка под водой непредсказуема. В списке спасателей также шлюзы Волго-Донского канала в Красноармейском районе и правый берег Волги в границах Тракторозаводского района. Здесь рядом ГЭС. На базе волгоградского лагеря «Орленок» создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза. Здесь построят образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, появится культурно-зрелищный комплекс, площадки для спорта, творчества, цифровых технологий. В проект включат предложения самих воспитанников. Основные работы начнутся в следующем году, завершат их в 2030-м. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Масштабные изменения анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Волгоградская область попала в десятку регионов с самыми низкими доходами. Средний душевой доход населения области чуть более 42 тысяч рублей. В среднем по стране показатель 68 285 рублей. Вместе с волгоградцами в антирейтинге также Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставрополье, Чечня, Саратовская область и Мариэл. Здесь жители в среднем имеют доход от 24 до 43 тысяч рублей. В то время как регионы из первой десятки могут похвастаться среднедушевым доходом от 91 до 232 тысяч в месяц. Возглавляет рейтинг, естественно, Москва. Из России хотят организовать больше прямых рейсов на индонезийский остров Бали. Также планируется развивать рейсы на Ламбок и Комодо, чтобы туристы из России могли летать не только на Бали, пишет ТАСС. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: все мы пытались найти логику в песнях. Вот, например, Алекс Уоррен уверяет, что одиночество вышло из комнаты, как только туда зашла его будущая жена. Мне кажется, если бы ко мне так внезапно зашел человек, я бы сначала испугался, а потом проверил замок. Но Алексу виднее, его мелодия бьет прямо в грудь, знаете, как товарный поезд, и, судя по припеву, ему абсолютно все равно, любит его или нет, он уже, скорее всего, просто в том возрасте, когда будь что будет, ну, либо же у него просто жар. Четверг, друзья мои, 13 августа, начинаем новый музыкальный час с такой вот отличной композиции. Далее у нас с вами Шакира и Рауль Хандро, Тем Фелисито. Также появится Сэм Фелт и Вайнона Оак, My Heart Goes, на закусочку Bruno Mars, I Just Might.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: На вайбе, на стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией мультимедийной системы Lada Enjoy EVO с онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Lada Искра.
4: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер Lada в Волгограде. Компании P-Service Plus. Азизбекова 73 20 08 28.
5: Рекомендованная розничная цена на Lada Искра с комплектацией Комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
13: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз». Проварикоз.

0: скорей.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 13.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да-да-да.
4: Здравствуйте, Александр.
3: Слушаю.
4: Хотелось бы узнать, вот хочу приобрести машину G-Tour, Т1 или Т2, какую посоветуете взять?
3: Ну, тут каждый почему-то хвалит свое болото, лично по мне, вот лично для моих как бы целей, Т2 был бы самое то. Но без всяких вот этих обвесов дополнительных, там еще чего-то. Потому что Т1 мне что-то как-то не очень понравилось в плане поведения. Хотя, в целом, сделано интересно, нормально. Но и мотор там более-менее бодрый такой, как бы, интересно сделанный. А что касается проходимости, вот тут у меня вопросы были, потому что я не мог в боевом режиме попробовать эту машину. Не было такого случая просто. Не очень, конечно, с одной стороны подкупает вот эта вот планшетизация всех китайцев. Но, по сути, это вот как у всех решение центрального планшета на консоли в Т1, на мой взгляд, могло быть интереснее реализовано. Ну, а так, в целом, как бы, дело бюджета, раз. И, на мой взгляд, предназначение автомобиля. То есть, если нам надо, допустим, машину-платформу побольше, то тут как бы есть уже пожелание, допустим, конкретно купить себе там что-то большое, там, либо наоборот, городское. Т2 мне понравился в целом по поведению. К Т1 было немного, но все-таки вопросиков, поэтому здесь выбирать надо, исходя из собственных покатушек, я бы так сказал.
4: А моторесурс какой у них у двигателей?
3: Слушайте, но сейчас говорить о моторесурсе пока еще, наверное, не стоит. Почему? Объясню. Потому что все-таки моторесурс тема долгосрочная. И вот эти моторы, которые они представляют, мы уже видели на разных как бы интерпретациях у этого производителя. Поэтому я не считаю, что это какой-то прям провал или еще что-то. Абсолютно нормально они ездят во всех подразделениях. Поэтому если уж брать как бы за основу что-то проверенное, то это, наверное, оно у данного производителя. Оно ведь является, по сути, ответвлением от головного концерна. Ну, а что касается вот, в принципе, долговечности турбовых двигателей, главное заправлять качественным топливом, следить вовремя за маслом. Все.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона. Вы можете дозвониться по номеру 39-101.5, выйти с нами в эфир, поговорить об автомобилях, задать вопрос, высказать мнение, может быть, что-то добавить или убавить к тому, что мы обсуждаем. Это все принимается. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для вашего вождения. Ну и оставайтесь на связи.
5: Этот чувак из, значит, просто там из России показал видос, видеоинструкция, которая у Бэхи есть. Вот. Ага. Ну, видимо, современная BMW, там прямо на экране у них видеоинструкция по эксплуатации автомобиля. Вот.
3: Ну и что, и что?
5: И он там увидел непосредственно, я просто сегодня прожал, значит, в ролике с там, советами по управлению машины, значит, прям указан маневр на дороге, который противоречит правилам дорожного движения. Через двойную сплошную машина просто тупо едет на светофоре. Вот, что еще раз доказывает, что водители BMW как будто бы изначально в своем зародыше, как говорится, уже изначально готовы.
3: Ну, уже видишь, что даже производитель как-то эту тему троллить пытается. По-разному. Все по-разному к этому относятся. Но, честно, я как бы статистику свою веду разную. У меня владельцев пока лидеры владельцы отечественного автопрома. При этом...
5: Да.
3: Они считаются, наверное, самыми такими прямо вот быстрыми водителями. Ну, то есть, да. Реально прям, я больше всего гонок наблюдаю именно от них.
5: Ну, да, да, знаменитые приоры,
3: что-то. Да, сейчас... да, да, заниженные тазы, чаще всего встречающиеся с нелегально установленной оптикой, либо там внесениями в конструктивные особенности автомобиля. Ну, и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие, но по моей статистике, пока вот по стране в целом, по колесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения — это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири, в командировке. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог, ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. А там... просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойнее, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
5: Да.
3: Да, поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «АОТО-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Ученые говорят, что язык тела передает 93% информации. Остальные 7% мы тратим на фразы по типу «все нормально» или же «я просто устал». Алиф Арбен и Рене Миллер в песне «Барри Цак» предлагают вообще отказаться от слов и объясняться исключительно танцами. Дескать, зачем говорить, если можно просто подвигать бровями под луной? И, честно говоря, я бы попробовал, но... не хочу. Отличная композиция. Впереди прогуляемся по Манхэттену. Карлиты, Софи Такер, основиночка, а также Альфа и Ману Чао. Мэми Пьячи чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно, у Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Группа «Градусы» в новом треке ударилась в лирику. Там все по-взрослому, друзья мои. 2 минуты до лета, мы прилично раздеты. Солист Роман Пашков признался, что ловил в этой песне хрупкое, почти невесомое состояние. Я, кстати, знаю, что это за состояние. Оно наступает, когда ты наконец-таки выключил будильник на выходных. А вот ребят из «Градусов» оно наступило настолько сильно, что они решили спеть об этом целую песню и сделали это достаточно неплохо и даже кайфово. Мадонна и Мартин Гаррикс. Продолжение часа, а точнее в его финале, «Бизарре». А еще послушаем новиночку от певицы Джейд под названием «Church». Делай громче.
1: Реклама. Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
0: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 9.
1: Волгоград FM.
0: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
3: 14 часов.
1: Реклама.
4: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Трое туристов погибли в Дагестане за сутки, еще один без вести пропал. Все экскурсии на воде в республике остановлены. По данным телеграм-канала «Шот», тела двоих молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море накануне днем. Они приехали в Избербаш из Ингушетии. На месте ЧП работают следователи. За два часа до этого в Сулакском каньоне катер с семью туристами влетел в скалу и опрокинулся. Все упали в воду. От серьезных травм скончалась 60-летняя женщина из Ижевска. Остальных пострадавших эвакуировали. Напомню, Дагестан в последнее время стал регионом, стремительно набирающим популярность у отдыхающих. В Волгограде закрыли на ремонт еще один трамвайный переезд. Работы на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки начались минувшей ночью и продлятся до утра 19 августа. Подрядчик обустроит здесь новое основание пути, смонтирует современное трамвайное полотно, уложит новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, и автомобили тогда смогут проезжать трамвайные пути более плавно. Реконструкция идет в два этапа. С 13 до 16 августа движение через переезд организовано путем сужения проезжей части улицы Землячки, а на финальном этапе с 4 утра 16 августа до 4 утра 19 будет закрыто движение по Землячке в сторону бульвара 30-летия Победы и ограничено путем сужения по направлению в сторону проспекта Жукова. Объехать все это можно по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду проспекта Жукова. В Волжском ГАИ подвела итоги масштабного рейда. За несколько часов инспекторы выявили 40 водителей, нарушающих правила дорожного движения. У одного не было прав. 10 автомобилистов привлечены к ответственности за чрезмерную тонировку. Пресечено 3 факта перевозки детей без детских автокресел. За различные нарушения на спецстоянку помещено 4 автомобиля, сообщили в областном управлении МВД. В ГАИ пообещали в ближайшее время провести такие же рейды и в других муниципальных образованиях региона. Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен за неделю. В регионе ожидаемо дешевеют сезонные овощи-фрукты – помидоры, яблоки, морковь, картофель и так далее. Также снизились цены на говядину. Незначительный рост показали бананы, кефир, печенье, маргарин. Больше всего выросла стоимость поваренной соли на 2,3%, что, вероятно, объясняется разгаром сезона заготовок. По итогам недели почти на процент подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, а вот поездки на Черноморское побережье России подешевели сразу на 7%, пишет «Высота 102». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это Мизмо, который, судя по всему, знает, как покорять соцсети. Его трек «Hello» начали разбирать на части еще до того, как оно официально вышло. Ну, а теперь вот у нас в эфире солнечный трек «Deep House», под который хочется сразу куда-то уехать. Наверное, поэтому в соцсетях его так и любят. Попробуй не подпевай, когда за окном лето, а ты сидишь в офисе. Или не сидишь. Тогда вообще повезло. Я тоже говорю всем здравствуйте, друзья мои. Четверг, 13 августа. Продолжение часа. Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Также вспомним «Рам-пам-пам» от певицы Минелли. И на закусочку Jonas Blue Girl через полторы минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: Море Синема, Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +13.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, как убить подвеску автомобиля в свете потери дорожного полотна на многих участках, в том числе и центральных улиц. Это будет вопрос актуальный. Рассмотрим способы продления срока эксплуатации подвески. Но вообще, чтобы она служила долго и надежно, нужно соблюдать два условия. Первое – это режим эксплуатации. И второе – своевременное техническое обслуживание. Но как бы это парадоксально ни звучало, не все автолюбители придерживаются этих правил. Нужно понять, что подвеска автомобиля состоит из многих деталей, связанных между собой. Если по каким-либо причинам одна деталь выходит из строя или что-то неправильно настроено, то постепенно эта проблема распространяется на все узлы подвески, так как это единый механизм. Например, если у вас разбалансировано колесо, то оно передает вибрации дальше на подвеску и происходит повышенный износ. Установка развала и схождения колес. На самом деле колеса не просто стоят параллельно.

0: друг другу. Они выставлены под определенными углами и в разных плоскостях. Это делается на специальных стендах. Это сильно влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Если углы будут выставлены неправильно, это будет создавать повышенное давление и нагрузки на саму подвеску. Потому что автомобиль будет заносить то влево, то вправо, ну и в результате будет сжевываться резина, и подвеска будет гробиться. Правильная накачка шин тоже влияет. Возможно, это звучит смешно и банально, но многие этим пренебрегают. Это негативно может сказаться на установке того же самого развала схождения в первую очередь, а последствия этого, ну, вы уже знаете. Кроме того, при ненакачанных шинах проезд по неровностям будет создавать избыточное давление на подвеску автомобиля и на колесные диски, а избыточное давление – это повышенный износ элементов и узлов. Также эксплуатация. Плавное начальное движение при низких температурах воздуха. Тоже надо понимать, что так как зимой при минусовых температурах масло в амортизаторах достаточно густое, при повышенных нагрузках можно выдавить уплотнение. Когда на улице минус, начинаем ехать постепенно, пускай прогревается и двигатель автомобиля, и подвеска. Густое масло вообще при морозе может выдавить уплотнение амортизаторов на раз-два. Нельзя тормозить при проезде неровностей. Очень частая ошибка. Следует оттормаживаться до них, заранее. Когда вы притормаживаете при наезде, например, на яму или лежачего полицейского, элементы подвески испытывают повышенные нагрузки. Агрессивная езда по ямам быстро убивает подвеску. Здесь все просто, комментировать вообще смысла не имеет. Выводы какие из всего, что я сказал? Надо выделить правила, которые помогут надолго сохранить подвеску вашего автомобиля. Конечно, это замена только на качественные детали. Избегать нужно агрессивной езды, не летать как сумасшедший по ямам. Пусть говорят, что чем больше скорость, тем меньше ям, но на самом деле, как показывает статистика СТО, все совсем по-другому. Не ездить как черепаха, потому что тоже так долго не проживешь. Тормозить перед неровностями, а не на них. Ну и, конечно, своевременное обслуживание и ремонт. Мысль «я еще немного покатаюсь» должна вас просто покинуть. Если что-то, какая-то проблема уже возникла, ее надо решать сиюминутно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
1: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Ликар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Ликар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: УУ «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Как вы уже поняли, Dumb Dogs — это братья-близнецы. И они, кстати, работали с самим Алеком и выступали на Tomorrowland. Ну, а мы вот просто пытаемся понять, как у них получается делать такие крутые треки. Может, дело в том, что они из Бразилии? Или в том, что их двое, и они могут друг друга подстраховать, пока там один пишет бас, а второй ищет, где бы поесть? Не знаю, друзья мои, но Golden Summer звучит просто отлично. Холи-моли, прям по курсу. Talk to you later. А еще Мари Краймбери. Все прошло. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Мы с вами только что послушали, как Фрэнк Монтана и Макси Би отреагировали на уход девушки. Спойлер, они не грустят. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes. То есть больше денег, больше машин, больше девушек. Похоже, это самый продуктивный разрыв в истории хип-хопа. И, судя по всему, главный вывод песни: хочешь добиться успеха, найди кого-нибудь, кто тебя бросит. Шучу, конечно, но трек реально крутой. Больше 50 миллионов стримов по всем версиям. И это не считая ремиксов, а их, кстати, уже несколько. И с Рэми Ма, и с Лил Ким, и даже специальная версия есть для баскетбольного клуба New York Knicks, представляете? Короче, трек крутой. Далее, Temper City, в финале часа, Self-Aware, а также певец Адам, не пропусти.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19.00. Категория 12+. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. ВСУ атаковали очередной логистический центр «Валдберис», на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейс» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты. Проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. В Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной пожароопасности. По информации регионального управления МЧС, чрезвычайный 5-й уровень пожароопасности прогнозируется в центральной и юго-восточной части области. Высокий 4-й класс установлен в отдельных северо-западных и северо-восточных районах. По данным МЧС, указанные неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца дня 14 августа. Граждан просят соблюдать требования безопасности. Рекомендовано не разводить костры и категорически отказаться от сжигания сухой растительности и мусора. Сразу 3 объекта в Волгограде попали в карту рекордов «Дубль-ГИС». Монумент «Родина, мать зовет» признан самой высокой статуей России. Вторая продольная магистраль оказалась самой длинной городской улицей в стране, а улица 40-летия ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда – самой прямой. Всего в карту рекордов попали 70 объектов, расположенные в более чем 30 регионах России. Больше всего мест рекордсменов в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Высота 102». Один из ключевых поединков пройдет завтра в Волгограде. Наш «Ротор» встречается с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» в матче 6-го тура чемпионата первой лиги. Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев бывшие игроки «Урала» Эмерсон и Аюпов. А в этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется на Волгоград-арене завтра в 19:30. «Урал» уже выехал в Волгоград. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падела сейчас в крупных российских городах активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Токио Хотел, если кто не знает, существует с 2001 года, с тех самых пор, как Билл Каулис еще не красил волосы в черный, и вот спустя больше 20 лет они выпускают California Nights. И звучит он так, будто они вообще никуда не уходили. Синтезаторы, ностальгия, узнаваемый голос Билла, все на месте. И знаете, что самое смешное? Песня реально завирусилась. Мы тут сидим и думаем, а может нам тоже переехать в Калифорнию? Ну или хотя бы в отпуск, хотя бы на выходные. Ладно, мечты мечтами, а работу никто не отменял. 13 августа, четверг, работаем вместе под ритмы Волгоград FM. Тейлор Свифт, Shake It Off в продолжении часа. Чуть ранее Джон Саммит, Shades of Blue. И на закуску Big Stop Lucky, Post Malone. После паузы, Cold.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467-18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Престиж. Официальный представитель J.Crew и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. J.Crew и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Ну что, Ava Max спела нам песню о том, как она вычисляет фальшивых людей за милю. Представляете, ей даже смотреть не надо, у нее есть шестое чувство на таких. Причем, судя по тексту, она не просто видит, а еще и предупреждает. И все это про какую-то девушку в джинсовой юбке, которая оказалась демоном. А в клипе, говорят, вообще подруга с ножом за спиной. Видимо, отсылка к реальным разборкам с бывшей сотрудницей. Ну а впереди у нас Тима Белорусских с композицией «Мысли», «Two Colors» тоже не с горами. Ну и BTS раньше всех. «Swim», делай громче.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
6: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Для тех, кто слушал внимательно, вся песня — это внутренний диалог Ларин с самой собой. «Я нашла тебя, что мне делать?» И сама тут же отвечает: «Игнорирую все знаки». То есть она буквально спорит с собственным голосом разума. И это, кстати, очень честно, потому что кто из нас не врубал, да, на полную песню, которая явно не ведет к добру? Ларин вот врубила, и мы, соответственно, вместе с ней. Далее у нас Терри Свимс с «Плохими снами». Ну а прямо сейчас DJ Годжа с новиночкой «Мичико». Зажигаем.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16:00. Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Спасатели назвали 4 самых опасных места для купания в Волгограде. Первое по опасности занимает затон за 17-м причалом Волгоградского речного порта устье реки Царицы, впадающей в Волгу. Здесь турбулентный поток Царицы создает стремительное подводное течение. Кроме того, крутое дно, быстро уходящее на глубину. Здесь неоднократно тонули люди и даже стоит памятный крест. На втором месте причальные сооружения в районе грузового порта в Ворошиловском районе, ориентиры элеваторы, улица Тулака. Здесь подростки любят прыгать в воду, а последствия таких развлечений бывают очень печальными. Травмы головы, позвоночника, повреждения тела, затопленные конструкции. Место крайне опасно, обстановка под водой непредсказуема. В списке спасателей также шлюзы Волго-Донского канала в Красноармейском районе и правый берег Волги в границах тракторозаводского района. Здесь рядом ГЭС. На базе волгоградского лагеря «Орленок» создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2.5 раза. Здесь построят образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, появится культурно-зрелищный комплекс, площадки для спорта, творчества, цифровых технологий. В проект включат предложения самих воспитанников. Основные работы начнутся в следующем году, завершат их в 2030-м. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Масштабные изменения анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Волгоградская область попала в десятку регионов с самыми низкими доходами. Средний душевой доход населения области чуть более 42 тысяч рублей. В среднем по стране показатель 68 285 рублей. Вместе с волгоградцами в антирейтинге также Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставрополье, Чечня, Саратовская область и Мариэл. Здесь жители в среднем имеют доход от 24 до 43 тысяч рублей. В то время как регионы из первой десятки могут похвастаться среднедушевым доходом от 91 до 232 тысяч в месяц. Возглавляет рейтинг, естественно, Москва. Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирований отелей и апартаментов там в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к Черногории с предстоящим осенью введением визового режима, пишет ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1.5 раза. Самыми популярными у россиян стали Будва, Тивот и Подгорица. Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В пятой части, которая развернется через несколько лет после четвертой, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, Кэмерон Диас, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95.78.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: трек, который лейбл назвал обворожительным и утонченным. И знаете, они не обманули. KDDK выпустил его ровно к середине лета, 10 июля. Как будто мы все вот сидели и ждали. Вот сейчас зайдет такой трек, чтобы можно было просто качаться. И он зашел. Спасибо ребятам за атмосферу. Bambolado в эфире Волгоград FM. Было релаксирующе, было танцевально. Ну а мы двигаемся далее. Всем добрейшего вечерочка, друзья мои. Четверг, 13 августа. А впереди Tame Impala и Дженни. Дракула. Добавим чуть-чуть крови в наш эфир. Chapel Roan чуть ранее. Good Luck Baby. На закуску Алак и Халид. Dive Into Me. Ну а также рубрика Ремзона совсем скоро. Всем еще раз привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
10: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
11: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
13: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +24, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, как убить подвеску автомобиля в свете потери дорожного полотна на многих участках, в том числе и центральных улиц. Это будет вопрос актуальный. Рассмотрим способы продления срока эксплуатации подвески. Но вообще, чтобы она служила долго и надежно, нужно соблюдать два условия. Первое – это режим эксплуатации. И второе – своевременное техническое обслуживание. Как бы это парадоксально ни звучало, не все автолюбители придерживаются этих правил. Нужно понять, что подвеска автомобиля состоит из многих деталей, связанных между собой. Если по каким-либо причинам одна деталь выходит из строя или что-то неправильно настроено, то постепенно эта проблема распространяется на все узлы подвески, так как это единый механизм. Например, если у вас разбалансировано колесо, то оно передает вибрации дальше на подвеску и происходит повышенный износ. Установка развала и схождения колес. На самом деле колеса не просто стоят параллельно друг к другу, они выставлены под определенными углами и в разных плоскостях. Это делается на специальных стендах. Это сильно влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Если углы будут выставлены неправильно, это будет создавать повышенное давление и нагрузки на саму подвеску. Потому что автомобиль будет заносить то влево, то вправо, ну и в результате будет сжевываться резина и подвеска будет гробиться. Правильная накачка шин тоже влияет. Возможно, это звучит смешно и банально, но многие этим пренебрегают. Это негативно может сказаться на установке того же самого развала схождения в первую очередь, а последствия этого, ну, вы уже знаете. Кроме того, при ненакачанных шинах проезд по неровностям будет создавать избыточное давление на подвеску автомобиля и на колесные диски, а избыточное давление – это повышенный износ элементов и узлов. Также эксплуатация. Плавное начальное движение при низких температурах воздуха. Тоже надо понимать, что так как зимой при минусовых температурах масло в амортизаторах достаточно густое, при повышенных нагрузках можно выдавить уплотнение. Когда на улице минус, начинаем ехать постепенно, пускай прогревается и двигатель автомобиля, и подвеска. Густое масло вообще при морозе может выдавить уплотнение амортизаторов на раз-два. Нельзя тормозить при проезде неровностей. Очень частая ошибка. Следует оттормаживаться до них, заранее. Когда вы притормаживаете при наезде, например, на яму лежачего полицейского, элементы подвески испытывают повышенные нагрузки.

0: Агрессивная езда по ямам быстро убивает подвеску. Здесь все просто, комментировать вообще смысла не имеет. Выводы какие из всего, что я сказал? Надо выделить правила, которые помогут надолго сохранить подвеску вашего автомобиля. Конечно, это замена только на качественные детали. Избегать нужно агрессивной езды, не летать как сумасшедший по ямам. Пусть говорят, что чем больше скорость, тем меньше ям, но на самом деле, как показывает статистика СТО, все совсем по-другому. Не ездить как черепаха, потому что тоже так долго не проживешь. Тормозить перед неровностями, а не на них. Ну и, конечно, своевременное обслуживание и ремонт. Мысль «я еще немного покатаюсь» должна вас просто покинуть. Если что-то, какая-то проблема уже возникла, ее надо решать сиюминутно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама. Федеральная сеть Лекарсервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп. Оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть Лекарсервис. С заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50. Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Итак, эксперты разошлись во мнениях. Одни говорят, это просто и со вкусом. Другие, ну, можно было и поинтереснее. А третьи просто качают головой. Я, если честно, с первыми, потому что иногда вот реально хочется просто включить трек, где никто не орет и не пытается перекричать бас. G-Hope и Мигель сделали именно это. Взяли и спели красиво. Sweet Dreams в наших колонках. Но мы пока спать не собираемся. Продолжаем полет по волнам Волгоград FM проекта AVE прямо по курсу Meet Me in the Dark. Встретимся в темноте. А чуть ранее Гриффин и Каскад In My Head. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У Апоныча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали». Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: трек, под который критики рекомендуют танцевать и улыбаться одновременно. Я попробовал. Признаюсь, получилось криво, но зато весело. Канадцы, кстати, выпустили его еще в ноябре. Вот мы решили, что лето надо продлевать, поэтому вот он у нас и сейчас. Ну, а у меня на этом все, друзья мои. Мы с вами за этот трек тоже пропустили пару уровней, по крайней мере, в настроении. Но в отличие от героев песни, нам завтра всем на работу, поэтому уровни придется проходить заново. Спасибочки за ваше внимание. Надеюсь, ваше сердце никто не разбил, как бы не старался. Мы с вами услышимся уже завтра. А пока берегите себя и не перепрыгивайте уровни без страховки. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
4: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз». Права.

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «Есмострой» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп. МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Жители Волгограда второй день жалуются на сбои мобильного интернета и сотовой связи. Недовольство горожан вызывают не только сайты и приложения из белого списка, которые не загружаются. Пользователи также недовольны из-за постоянно срывающихся мобильных звонков. Как пишет «Высота 102» со ссылкой на неназванного оператора связи, сотовые компании собственных ограничений и отключений не проводят. Дополнительные ограничения по соображениям безопасности могут быть введены по требованию властей. Росстат назвал средний размер пенсии в Волгоградской области. В первом квартале сумма составила 23 771 рубль. В среднем по России средняя пенсия составляет чуть выше 25 тысяч. В Южном федеральном округе размер менее 23 тысяч. Самые высокие пенсии при этом получают жители Чукотки – около 42 тысяч рублей, а самые низкие пенсии в Дагестане – чуть более 18,5 тысяч. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует Интерфакс министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95,78.
2: Информационный конвейер.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: прям сильно ждала. Я бы даже сказала, не могла дождаться. Боб Синклер и Кайза, кстати, пели только что одноименную композицию «I Can Wait». А я рада приветствовать вас в этом вечернем эфире. В студии я, Виктория Сотникова, здесь с вами. Каждый вечер, да, побудем с 5 до 7. Мы встречаемся, болтаем, слушаем музыку. В целом, я не знаю, ну вы можете заниматься всем, чем угодно. Вместе с нами, да, под нас. Кстати, хорошая музыка, не нужно никуда искать, никуда заходить и так далее. Ничего скачивать, думать, что послушать. Мы вам все подскажем и расскажем. Поэтому остаемся на волне 101.5 FM. Впереди нас ждет только самое интересное. Ну, кстати, например, будем слушать Клан Карусель, Мадонна, Мартин Гаррикс и Южель, Амаэл, Энджел и Ультранате через пару минут споют Moving to the Sun. Так что все, я буду следить, чтобы вы никуда не пропадали.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: На «Вайбе», на «Стиле», на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Инжи Эва» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
5: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова 73. 20-08-28.
6: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра». Комплектация и комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
13: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
14: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
16: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Лично я никого не теряла, надеюсь, вы тоже. Вот Рие только что кого-то явно потеряла, ведь она пела песню «Where is my husband?». Так, смотрите, быстро я вам сейчас рассказываю, какие праздники сегодня есть, а вы дальше сами выбираете, что с ними делать. Потому что, ну, я вам дала информацию, а вы там крутите-вертите ее как хотите. Например, Международный день левшей, да? Вот я всех поздравляю, кто относится, да, к этой группе людей. Вот, если вдруг вы вообще амбидекстер, да, отлично управляетесь и правой, и левой стороной, все, вас особенно поздравляем, в том числе. Так, есть день встреч, но здесь в целом, я думаю, понятно. Можно устроить немножечко ивентик какой-то. Так, смотрите, еще день шумящих ракушек. Тут прямо полет фантазии. Можете придумывать какие-то хобби, да, творческие вечера, может быть, просто разобрать какую-то свою коллекцию и так далее. В общем, ну, смотрите, это мои варианты. Могу, можно все стереть их, забыть и так далее. Самый главный мой вариант занятий вам, да, на ближайшее время, это наслаждаться музыкой, танцевать или еще что-то делать. Вот сейчас будут петь Кельвин Харрис и Джейзи, Айова, и через пару минут прям Темпер Сити споют песню Self-Aware. Так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
7: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
14: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
15: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: немножечко переключаемся с музыкальной волны. И сейчас, прямо сейчас я уже вижу, как потихонечку, да, все больше радости на ваших лицах появляется, потому что у нас с вами прямо сейчас розыгрыш. А это значит, что наш спонсор ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» дарят прекрасные два билета на полнокупольную программу «Кино, которое поет». И состоится это все 21 августа в 19:00. И, кстати, возрастное ограничение всего 12+. Это концерт, где группа «Нона» исполнит песни из культовых советских фильмов. А над зрителями в этот момент развернется полнокупольная проекция «Звездного неба». И вот такой чудесный вечер, да, где каждая песня словно кадр из любимого фильма. Ну и каждый зритель — его главный герой. Поэтому прямо сейчас берем свои телефоны в руки, набираем, да, наш эфирный макс по номеру 8-927-522-1015 и пишем туда сообщение с правильным ответом. И нужно догадаться, какой запрос является самым популярным. В поисковую строку я уже написала начало запроса, и звучит оно «идти на». И вот теперь три варианта запроса. Слушайте внимательно, один из них самый популярный. «Идти на удачу», «идти на поводу» и «идти на концерт». Давайте попробуйте догадаться, что же здесь, да, чаще всего люди ищут. И, возможно, именно вы получите этот, да, прекрасный подарок. Я желаю всем удачи. Ну и, конечно же, да, не забываем слушать и подпевать под классные песни, которые будут ждать вас впереди.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
12: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
2: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии, заявили в МИД России. Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус островов, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Кружко, комментируя вызов российского посла в МИД Японии. Коммерсант напоминает, что Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабамаи. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. Волгограду и области пообещали солнечные и теплые выходные. Жара окончательно отступила из региона, благодаря чему в ближайшие трое суток днем будет от +24 до +26 градусов. Осадков в предварительных прогнозах интернет-ресурсов нет вплоть до середины следующей недели. Несмотря на благоприятные прогнозы, экстренные службы продолжают предупреждать Волгоградскую область о рисках природных пожаров. Сегодня и завтра чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и юго-восточных районах региона. В Дзержинском районе стартовали работы по реконструкции трамвайного переезда. С утра движение сузили со стороны улицы Землячки. Эта схема движения будет действовать вплоть до утра воскресенья. За время реконструкции здесь снимут старые рельсы, уложат новое основание, а новое трамвайное полотно должно оказаться вровень с асфальтом. Второй этап работ пройдет на следующей неделе, начиная с 19 августа. Объехать ремонты водители могут по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы и улицы Симонова, пишут новости Волгограда. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Испанский скейтбордист Дэнни Леон выполнил трюк на фоне солнечного затмения. Ролик в соцсетях набрал более 77 миллионов просмотров. Вечером в среду жители Европы могли наблюдать полную фазу затмения солнца, и СМИ различных регионов сообщали о наплыве туристов в районы с наибольшей длительностью солнечного затмения. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до 400 миллионов долларов. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95.78.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: что такое Волгоград FM 101.5. Ну, конечно же, это магнит для классной музыки и для невероятных слушателей. Ну, а мы только что слушали не менее, да, невероятную песню от The Boss, и называлась она Magnetic. Так, ну а мы с вами вообще-то уже в 7:00 встречаемся здесь и в студии. Я, Виктория Сотникова. Если вдруг вы почему-то, да, не знаете об этом еще и только сейчас к нам присоединились, не знаю, кстати, почему вы это делаете. Мы здесь с 5:00 вообще-то вас ждем, сидим все вместе с 5 до 7 каждый вечер по будням. У нас прекрасный эфир, когда мы отключаем все свои рабочие задачи в голове, да, включаем отдых. Но если, ладно, вы вдруг работяга вечерняя, то мы помогаем вам зарядиться на хороший, да, вот наоборот, рабочий лад. Вот такая моя многофункциональная команда. В общем, выбирайте свою любую задачу, мы здесь со всем справимся. Самое главное, что мы будем делать, это под классную музыку. Вот, например, впереди, да, кому надо приготовиться подпевать. Нас ждет уже Робин Шульц, Ирил и Сэм Мартин, Медуза и Хенрик Мамил. Ну и через пару минут мы будем вместе петь песню «Манхэттен», которую исполнят Карлита и Софи Такер.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».
2: Овны, удачный день, отлично подходящий для реализации давних замыслов. У вас хорошо получается почти все, за что вы беретесь. Тельцы, день пройдет хорошо, если вы постараетесь провести его спокойно, избегая суеты и спешки, отложив начало важных дел. Близнецы, едва ли в этот день у вас будет возможность остаться наедине с собой и обдумать происходящие события. Раки, день хорошо подходит для важных дел. Вы быстро справляетесь с ними, не допускаете ошибок и вообще проявляете себя с самой лучшей стороны. Львы, у вас очень сложный день, возможно, проблемы в общении, в том числе и с самыми близкими вам людьми. Девы, подходящий день для деловых переговоров, начало работы над совместными проектами. Весы, у этого дня есть как плюсы, так и минусы. Первый связан в основном с профессиональной сферой, карьерой и финансами. Скорпионы, вы действуете очень импульсивно. Именно это становится причиной серьезных ошибок. Стрельцы, день обещает быть насыщенным и интересным. Прекрасное время для того, чтобы отдаться любимому делу или заняться творчеством. Козероги, в этот день легко совершить ошибку, которая может привести к серьезным потерям. Водолеи, задуманное едва ли удастся осуществить, зато вы сможете добиться того, на что даже не рассчитывали. Рыбы, день начинается неудачно и вполне может продолжиться в том же духе, если вы ничего не предпримете. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ой, как же мы наслаждались только что этой песней, которая называется Moonlight Flow, и пела ее Лиса. Так, у меня есть еще хорошие новости. Если вдруг вы любите животных, то прям такая получилась подборочка. Меня они прям сегодня ждали. Значит, в московском зоопарке есть, да, конечно же, там орангутанги. И из-за похолодания им выдали одеяло и джемперы. И как раз-таки, знаете, есть теперь видео, когда обезьянки выбирают сами там свитшот с пингвинами или просто, да, там что-то однотонный вязаный жилет какой-нибудь и показывают, как они на себя надевают эту одежду сами, самостоятельно. Это очень-очень мило, поэтому обязательно посмотрите видео, если вам такое нравится. И еще вот новость есть про медвежонка Мамота, который покоряет, да, весь интернет своей любовью к конусам. Он, у него их целая коллекция, и он буквально с ними не то что там играется, носится, он их носит даже как шляпки. И там действительно такая счастливая мордочка и самые-самые разные конусы, самые разные фотографии, да, с ними в разных цветах. Это тоже такое прямо отдельное удовольствие. Поэтому вечером такой контент явно удобрый, поможет вам расслабиться и отпустить всякие, может быть, да, какие-то не очень хорошие моменты, которые могли быть, негативные или еще что-то. Просто вот отключиться и отдохнуть. Ну, еще можно послушать классную музыку. Будут петь впереди Джон Саммит, Аксен Сэр и Миша Миллер. И через пару минут трэп Мафия Хаус споют песню, которая называется Мафия Стайл. Так что оставайтесь на волне 101.5.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
4: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял.
5: Там выбор, что глаза разбегаются.
4: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
6: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2, 8-84-42, 722-722.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
11: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
12: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
13: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
14: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
13: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: и все. Вы знаете, вот песню как будто бы только начинаешь слушать, она уже заканчивается. Вот Доминик Файк только вот начал, да, а уже мы все говорим, что вот песня Baby Doll только что закончилась. И в целом же и время также улетает. Вот, например, на дворе середина августа. Ну, где это лето? А то, что уже 8-й месяц этого года тоже подходит к концу, а, казалось бы, только недавно начинался этот 2026 год. И в целом мы даже с коллегами иногда обсуждаем что-то и какие-то вещи вспоминаем, а как давно это было, да, когда это появилось, и осознаем, что уже там 5 лет прошло, уже там еще сколько-то лет прошло, и реально кажется, как будто бы за одно мгновение все проносится. Ну и также, кстати, за одно мгновение пролетели эти 2 часа, и нам с вами пора прощаться. Прощаемся пока что мы только до завтра, но радует уже то, что остался один рабочий день до выходных. Надеюсь, у вас там много разных приятных пока еще летних планов. Все, не буду вас долго задерживать, желаю хорошего настроения. Ну и так уж и быть скажу, да, кого сейчас будем слушать? А будем слушать BTS и Dua Lipa с ее песней Training Season. Так что я надеюсь, что вы никуда не уйдете. Конечно же, надо оставаться здесь с нами, потому что, ну, мы для вас так сильно стараемся и очень сильно любим. Все, ладно, всем пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
11: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп, МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Жители Волгограда второй день жалуются на сбои мобильного интернета и сотовой связи. Недовольство горожан вызывают не только сайты и приложения из белого списка, которые не грузятся. Пользователи также возмущены постоянно срывающимися звонками по мобильному. Как пишет «Высота 102» со ссылкой на неназванного оператора, сотовые компании отключений связи в последние двое суток не вводили. При этом дополнительные ограничения по соображениям безопасности возможны по требованию властей. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2.5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. В ближайший год в «Орленке» начнут строить образовательные корпуса, ФОК и бассейн. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
11: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
15: Агат, покупай выгодно.
16: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
17: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 12.
2: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, Александр, здравствуйте.
4: Алло. Да, доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
3: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам, в принципе, плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Рапид был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
3: Ну, то есть, раньше, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
4: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
3: Все, понял. Спасибо большое.
4: Спасибо большое вам. Удачи. Следующий звонок. Или у нас уже все время вышло?
5: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
4: Да. 39-101.5. Это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу... Мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что, сейчас вот пройдет как бы кризис-то? Цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в два раза стали дороже, да?
5: Вообще ничего не падает, получается.
4: Да, ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но, опять же, есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
5: Ну да.
4: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
5: Да-да, потом...
4: Потом бах и...
5: 1700, по-моему,
4: да? Бах и, да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
7: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
14: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
15: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Я больше не могу без окон.
2: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43-55-13.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В «Чанган-центр Арконт» в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый «Чанган». Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник «Дипал» с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. «Чанган-центр Арконт» в Волжском.
8: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар Сервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар Сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар Сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Михаил Мишандинью продолжает развивать свой лейбл «Тропический поцелуй» Tropical Kiss. Совсем недавно Михаил сделал двойную премьеру. Сейчас будем слушать трек «Elevate».

продолжается летняя романтическая серия от музыканта из северной столицы Валера Денбита. Сегодня Валерий у нас с треком «Romance».

Максим Лязгин расширяет сотрудничество с нижегородским издательством Hive. Сегодня у нас премьера трека, записанного Максимом совместно с Кэти Кью под названием «Мы свободны» — «We are

из Идрисов, Айди Реми, видит результаты своего упорного труда. Недавно количество его ежемесячных слушателей превысило 50 тысяч человек. Это итог постоянного написания новой музыки, работы без длительных пауз. Новый трек называется «Dusk» — «Сумерки».

Один из наиболее известных резидентов лейбла Monster Cat Silk, японец Шинго Накамура, с новым треком Thousands of Sounds – «Тысячи звуков». Это глубокая мысль, ведь для самовыражения из тысячи звуков электронный музыкант выбирает буквально десяток или десятки, в зависимости от жанра.

Белорусский талант Костя Оута Константин Валашкович из Минска стал заметен на клубной сцене примерно в 2012 году и спустя 14 лет покоряет одну из вершин прогрессив-хауса, потому что дебютирует в каталоге аргентинского лейбла Sudbeat, основанного в 2008 году Эрнаном Катаньо. Этот трек Liberty, а заглавный трек с этого сингла называется Персей.

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Недавно в одном техноклубе охранник объяснил мне устройство его представления о мире одной фразой. «Выйдешь подышать, обратно больше не пущу». Один выход из безвремения, и для тебя будет сюрпризиком то, что ты застанешь на улице. То ли последний ночной автобус, который сохранит твой кошелек от оверпрайснутого такси, но то ли выход из спешащих на работу сограждан с рабочими лицами. При этом дверь на выход одна и та же, а за ней рандомная телепортация в разные состояния. Поэтому табличку «Выход», как выясняется, надо воспринимать всерьез. Дмитрий Веймар родился в Эрфурте. В 2018-м на вопрос о базе честно перечислял Москву, Бали и Берлин. Но сейчас мы точно не знаем, где он. Кстати, у него есть и второй псевдоним – Техноселеба, что многое может рассказать об этом человеке. Ну а еще, из забавных фактов, в свое время канадский лейбл Turbo Recordings, выпуская его пластинку в 2017-м, сочинил в пресс-релизе, что их отдел поиска перекопал весь русский андеграунд, наткнулся в основном на фейковые аккаунты продюсеров из Флориды и пришел к выводу, что Веймар, судя по всему, единственный человек, который делает музыку в России. Но мы-то в русской кибернетике знаем, что это не так. И, кстати, в лаборатории мы его слушали аж в 2021, 5 лет назад. Тогда это был Red Ring. И хорошо, что Дима с тех пор, после некоторого таинственного исчезновения на несколько лет, возвращается снова и возвращает свои треки. Новый EP называется «Выход во вход». Написан латиницей, которая эмулирует кириллицу. Ну, тоже актуальный внутренний вайбик артистов, которые работают на международной сцене сейчас. Ну да ладно, внутри релиза Acid, и он там такой хорошенький. Наряжен прямо, как на выход. Послушаем «Выход во вход» от Дмитрия Веймара. И на улицу пока не выходим.

спасибо лаборатории русской кибернетики за впечатляющую премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с российским электронным музыкантом Ильей Мазуровым, его проектом «Илларион». В четвертый раз он появляется в каталоге российского издательства «Interplay Flow». В августе 2026-го это три трека под общим названием «Алгоритм». Мы слушаем композицию «Find the

интересный фестивальный ремикс на трек Higher российского проекта «Ламбада, ламбада» записал Стэн Рэй для издательства Pro Stereo, в то время как оригинальная версия — это ностальгическая отсылка к евроденсовым 90-м, версия Андрея перенесла ее в 2026-й.

Больше года назад, в мае 2025-го, состоялась премьера трека Анукрам и Антона Мейк «Ла Сага» в каталоге казанского издательства «Пломбир». Беглый взгляд на их актуальный топ-10 дает понять, что «Ла Сага» — один из наиболее успешных синглов за это время. Новый ремикс сделал Эдуард Губин.

неделе послушали первый из двух треков Евгения Ившина для лейбла Elliptical Sun Melodies. А на этой послушаем второй, не менее яркий, To Be Close.

попытка соединить две вселенные – энергию современного хаоса и теплоту восточноафриканской этники. Название переводится как «Песня мира». В основе трека – живые этнические мотивы африканских народов, которые Алекс соединил с партиями на синтезаторах и драм-машине. Алексу хотелось, чтобы слушатель почувствовал себя где-то в деревушке у океана, но при этом слышал современное электронное звучание. Вокал на языке суахили делает этот трек родным для слушателей из Кении, Танзании и Уганды, но при этом понятен каждому, кто любит танцевальную хаус-музыку на закате.

0: друзья, заканчиваем первый кибернетический час и буквально через минутку начнем второй. Samvel Amaze уже готов встать за диджейский пульт и сыграть полностью авторский микс из новых работ.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.

101.5. Волгоград FM. На 101.5 FM. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня у нас в гостях Amaze, российский музыкальный продюсер, диджей и основатель лейблов Amaze Digital, Amaze Music и Deep Immersion, а также продюсер проекта Alicia Sun. Самвел развивает проекты в разных жанрах, под разными творческими именами. Это Deep Immersion с Deep House'ом, Sam Alien с Psytrance'ом и Ambient Trip с Chilloutом. За продолжительную карьеру, более 15 лет, музыка Amaze издавалась ведущими мировыми танцевальными лейблами, в том числе шведским подразделением Warner Music, Armada Music, и звучала в эфире крупнейших FM и онлайн-радиостанций России и зарубежных стран. Авторские работы и ремиксы Amaze звучали в диджейских сетах и радиошоу Above and Beyond, Пола Ван Дайка, Пола Акинфолда, Cosmic Gate и многих других. И из недавних успехов трек Open Your Eyes активно играли Эрнан Катаньо и Симон Вуарамбон, а сингл Nothing Matters получил много внимания от новой волны популярных мелодик-техно-диджеев. Мультижанровый электронный музыкант в 25-26 годах Самвел увлекся мелодик хаус с вокалом, но записывает композиции и в других стилях. Это Deep Tech, Progressive House, Breaks и Chillout. Отметим, что число просмотров работ Amaze по всем странам приближается к 40 миллионам. Также в 2026 году артист преодолел рубеж в 1,5 миллиона ежемесячных слушателей на стримингах. Amaze сыграет полностью авторский репертуар, и для этого мы скорее
1: включаем микшер.

Друзья, мы завершаем кибернетическое вещание этой недели. С удовольствием напомню, что вторые 60 минут гостевую часть программы мы провели вместе с Самвелом и его проектом Amaze. Это был полностью авторский час. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.